вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

летал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: На среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Евраз открыл в Нижнем Тагиле собственный научно-исследовательский центр. Здесь разрабатывают новые виды продукции для железной дороги, горной промышленности и строительства. Для НТМК центр – сосредоточение инноваций и возможность обеспечить импортозамещение на предприятии. В составе центра – испытательные исследовательские лаборатории, оснащенные самым востребованным оборудованием. Здесь будут проводить полный цикл исследований от выплавки стали до моделирования условий эксплуатации готовой продукции. Прямо сейчас инженеры работают над совершенствованием характеристик мелющих шаров, железнодорожных колес, бандажей и рельсов. Уже удалось подобрать оптимальное сочетание твердости и вязкости стали, что повысит прочность шаров при измельчении руды. Разрабатываются также атмосферостойкие и хладостойкие марки проката. Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для сноса трех заброшенных двухэтажных домов на руднике. За работы из бюджета готовы заплатить более 16 миллионов рублей. Победитель определяют через сервис госзакупок. Многоквартирники на улице Чаплыгина номер 3, 5 и 7 у школы номер 24 признаны аварийными и подлежат сносу. Их уже давно расселили, заброшки стали пристанищем подростков, поскольку территория никак не огорожена. В мае этого года одна из развалюх загорелась, огонь тушили несколько часов. Из-за пожара в микрорайоне были перебои с электричеством, не работали супермаркеты.

0: Паллиативный стационар развернут в Нижнем Тагиле. После открытия отделения для неизлечимо больных детей в городе оборудуют койки для взрослых пациентов. Они появятся в горбольнице номер 1. Под паллиативное отделение выделили третий этаж корпуса на улице Максарева. На площади в 1600 квадратных метров начался капитальный ремонт. Сейчас идет демонтаж старых конструкций. По данным Свердловского Минздрава, на подготовку к запуску выделили около 30 миллионов рублей. Открытие планируется к декабрю этого года. Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 0,25% пункта до 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Для простых граждан на практике это означает умеренное удешевление кредитов и менее выгодные проценты по вкладам. Как сообщили в Центробанке, экономика России во втором квартале 2026 года в целом росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были обусловлены разовыми факторами. При этом оценка устойчивой инфляции сохраняется на уровне 4-5% в пересчете на год. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода, температура воздуха утром 25 градусов со знаком плюса, а днем температура поднимется до 31 градуса. Переменная облачность, ветер южного направления, днем и вечером возможен небольшой дождь.

0: шоу на Экор-радио.
1: Да, это именно оно. Всем доброе утро.
2: Всем большой привет.
1: Алида Геринг.
2: Александр Данилов.
1: Да, здесь новый день, вторник. Какое сегодня число?
2: 28-е.
1: Ну,
2: что у нас? 7:13, мы просыпаемся. Мы с хорошим настроением встречаем этот новый солнечный, прекрасный летний день. Ну и...
1: Да, день действительно сегодня солнечный, уже видно. Днем обещаю 31.
2: Да, вообще хорошо.
1: Не знаю.
2: Жаришка.
1: Хорошо или нет?
2: Жарко стей не ломит, знаешь, как говорится. Мы вот посмотрели погоду дальше, там как бы пока что все такое себе.
1: Ну, такое нормальное.
2: Ну да, как бы без 30 градусной жары, конечно, но давайте ценить то, что мы имеем сейчас.
1: Да, ну и пользоваться кремами. Господи, я походил, у меня так шея, честно говоря. Вот
2: сгорело. Сгорело. Да, и, наверное, руки по футболку, да, вот этот загар.
1: Да, да, да. То есть, как это в Америке называется? Киднеппинг? Нет, как не? Реднеки. Реднеки. Мы все маленечко реднеки. Такая у нас погода на Урале сегодня.
2: Да уж.
1: Так, а что у нас сегодня по новостям? Мы, что в мире происходило, расскажем.
2: Да, конечно.
1: Расскажем.
2: Конечно, мы же здесь и собрались для этого, чтобы вам рассказать все самое интересное и смешное. Ну, а у нас сегодня вообще день волшебный на самом деле.
1: Почему?
2: Да потому что нужно желание сегодня загадывать. Потому что день загадывания желаний именно сегодня отмечается. Вот и будем выяснять, загадываете желания. Исполняются ли они у вас? Или все это... Я вот честно...
1: Ну, мы же говорили, что да, все исполняется, если отправляешь запрос в Вселенную.
2: Ну, подожди, тут надо конкретно разобраться, как мы умеем, вот, докопаться до сути.
1: Ну-ка.
2: Потому что, например, я всегда забываю, какое желание загадываю на Новый год. Я каждый год думаю, я запишу, чтобы не забыть. Вот, чтобы... У меня всегда спрашивают, ну, что у тебя, сбывается желание на Новый год? А я не помню, что я загадывала. Не помню.
1: Ну, Алин, ну... Это же очевидно.
2: Ну что?
1: Это же блондинка.
2: Ну да.
1: Блондиночка.
2: Ну, нам такие... надо записывать уже.
1: Тем более рыбка.
2: Ну.
1: В одно залетело,
2: в другое вылетело.
1: Все выплыло просто.
2: В общем, я буду записывать.
1: Обязательно. Любое записанное желание двоекратно увеличивает шансы его исполнения.
2: Вот, это точно.
1: Лайфхак от нас, от утреннего шоу, от Эко-радио.
0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ой, знаю я людей, которые опаздывают на поезд. Ой, как они там бегут. Ой, как они бегут. Вот именно, наверное, в эту песню у них в этот момент играет в голове. Добегу, добегу. И у них, наверное, единственное желание. Вот когда по перрону летят, а твоя ласточка уже как будто бы двери закрывает, а ты с этими чемоданами. Добегу, я обязательно добегу.
1: Ой, я, у меня никогда такого не было. Я никогда не опаздывала ни на самолеты, ни на ласточки, ни на поезда. Никогда вообще.
0: Ой, ну, с одной стороны, ты как будто бы и жизнь не жила, получается.
1: Ну, получается, да. Не было вот этих эмоций, да, настоящих.
0: Да, когда ты едешь на такси, ты понимаешь, что уже, вот уже как бы отправление, уже там все на табло уже написано, а ты еще из такси только выбегаешь.
1: Ну, нет, это
0: еще надо в перроне добежать. Ой, ой, кошмар. Ну, да, у меня были такие инциденты, поэтому я так живо рассказываю.
1: Не знаю, я как-то ответственно отношусь к этому, ко всему.
0: Правильно, вот уважаю, да. А то, знаешь, не хочется поезда знать. А я, кстати, останавливал.
1: Да?
0: Ну, как бы, я когда проводником работал, и я видел таких, которые бегут, ну, поезд, состав, ну, что ты делаешь?
1: Ты такой...
0: Красную останавливаешь, на тебя эти пассажиры, а ты, ну, что, оставлять человека, что ли, за пероном?
1: Какой ты добрый. Ну, мне так... вот была ситуация на днях, тоже я поехала в Екатеринбург, сижу, до отправления оставалось сначала 5 минут, объявил машинист, ага. Что до отправления остается 5 минут. Просьба провожающих как бы
0: удалиться.
1: Потом до отправления поезд остается 2 минуты. Внимание, кто просим, провожает.
0: Просим,
1: да.
0: Ну, тем, да, кто не понял с первого раза, удалиться.
1: И потом все, двери закрылись, поезд уже поехал, там мужчина вскакивает. Как? В смысле? Как поехали? Куда поехали?
0: А почему?
1: Ну, в итоге поезд не остановил, он побежал к машинисту, поезд не остановили.
0: Наше светлое солнышко.
1: Он вышел в Невьянске.
0: Ну и правильно. А нечего не слушать машиниста.
1: Да,
0: вот внимательно так. Надо быть в библиотеке. И особенно в электричке.
1: Думаю, ну как, ну сказали же.
0: А ты представляешь, если бы диспетчеры, да, или кто-то, да, оператор, ну кто это объявляет, вот это все, говорили бы правду, что хотели, ну или что чувствовали.
1: Ну, как бы это все было звучало. Бы интересно, было бы весело, да.
0: Вам из нашего вагона. Третий раз повторяю, что пара.
1: Вышли быстро.
0: Быстро вышли, иначе следующая остановка, сойдете в Верхневинске.
1: Ну, в общем, вот. Не знаю, я так посмеялась, конечно.
0: Да, да, бывает, бывает. Бывает и не такое. А на самолетах было что-нибудь такое? Ну, там на самолете не пройдешь. Но вот у меня, допустим, допустим.
1: Ну, давай. Давай, я дам тебе слово.
0: Ну, из-за меня поезд останавливали. Ой, не поезд, а самолет задерживали.
1: Из-за тебя?
0: Да.
1: Вот ты где-то, тот человек, который вот...
0: Где-то на полчаса или 40 минут люди ждали меня.
1: Коллега.
0: Я умудрился потеряться вот в этом вот депортационном... Вот этом, знаешь, где ты паспортный контроль уже прошел там, может? Ну, вот это.
1: Ты серьезно сейчас?
0: Да, ты уже как бы из страны выехал, но самолет еще не сел. И вот на вот этом участке промежутке я умудрился потеряться, задержать самолет на 40 минут. Ну, бывает.
1: Объявляли на весь аэропорт?
0: Объявляли, но иностранным же объявляют. А я что-то, я и не думал, что... Я даже не мог подумать. Ну, зашел в туалет.
1: Задержался,
0: вышел. А мы с другом зашли как бы вместе. Ну, типа, надо же дождаться человека. Я зашел, вышел.
1: По-джентльменски.
0: Жду его. И он, его нет. Его и нет. Ну, думаю, мало ли что. Как бы, пищеварение, все-таки Азия. Там, мало ли что. И все, я жду. Ну, как, я же не могу человека бросить.
1: Ну, правильно.

0: одна из кабинок где-то, я же не могу человеку. Я стою 20-30 минут, что так, а телефон это же мы уже в роуминге, не работает.
1: Так.
0: А оказывается, он-то уже все сделал, уже в самолете сидит.
1: Я 30 минут стою.
0: А я жду, как хатико. Стоит он. У туалетной кабинки хатико такой.
1: Ну, слушай, хорошо, что тебя подождали, потому что 40
0: минут. Боинг 747 стоит, ждет
1: одного такого.
0: И у меня столько взглядов недовольных.
1: Я представляю.
0: Это когда проходил через салон.
1: Я представляю. У тебя еще место, наверное, последнее, знаешь, в хвосте.
0: Где-то там,
1: да, и ты собрал взгляды всех пассажиров.
0: Да, это, знаешь, на выпускном проходишь, это живая, помнишь, было это?
1: Да.
0: Живой, говорит, а тут такой живой. Ой, сколько.
1: Ты запомнил на всю жизнь.
0: Запомнил на всю жизнь, вот ты рассказываешь. Ой.
1: Ну, не похвалю тебя.
0: Да, правильно.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали? Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
2: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUNFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: по улицам. Коста Лакоста, Ольга Серябкина. Что-то меня так слышно, мне кажется, плохо. Или нормально я слышно? Ой. А зато я, знаешь, как эту песню слышал? Тут на выходные плавал на водоеме одном из тагильских водоемов.
1: Как ты туда пробрался вообще? У меня вся лента в этих видео всех людей, которые оккупировали все водоемы. Все вот эти вот зоны для отдыха. Как раз вот на Леневку, вот когда как ехать.
0: Оккупировали. Это как там... вы знаете, да, осы вот так вот сядут. Или, а нет, как эти пчелы на мед сядут. Вот так,
1: да.
0: Вот так же люди.
1: Как ты туда проехал вообще?
0: Ну, как? Огромное желание.
1: Побеждает все.
0: Плюс женщина, которая там сидит и... Надо!
1: Нет,
0: надо.
1: Скажем, направляет.
0: Направляет,
1: мотивирует.
0: Да. Ни шагу назад с ней.
1: Делает твои выходные ярче, чтобы ты зарядился витамином D на весь оставшийся.
0: Это точно, да. Заряжаемся так, что утром не проснешься.
1: Да. Ну, а что? Нет, а мы тут все к чему это все говорим-то? К тому, что вот мы прочитали очередное исследование, что вот умная жена для мужчины очень даже нужна.
0: Ох, какое хорошее исследование, скажут жены.
1: Ну, тут как наличие брака и наличие мудрой женщины рядом, это защита от всех невзгод. Уверенные эксперты, для вас, мужчина.
0: Да ты что?
1: Да,
0: это,
1: да.
0: Как амулетик, да?
1: Да.
0: Это как эта косточка на шее висит.
1: Да, мудрая жена. А что значит мудрая жена?
0: Мудрая
1: женщина.
0: Да, давайте-ка разберемся, что значит мудрая женщина. Та, которая исполняет все ваши желания, еще, которые ты еще не знаешь. Ты еще не уверен в том, что ты этого хочешь, но ты уже... Она уже знает.
1: Ну, она понимающая. Она
0: выслушает,
1: не
0: станет перечить, поддержит. Никогда не скажет, что это вот не стоило одевать. Не. Да. Вот такие вот они умные жены.
1: Мудрые женщины.
0: Мудрые женщины.
2: Ты можешь больше.
0: Где же они?
1: Одна вот тут сидит.
0: Да. Мне хочется вспомнить анекдот, да, что Бог сказал, создал мужчину и сказал, что ты найдешь жену в любом уголке земли. И создал землю круглой.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
2: Только 31 июля в Светофоре. Камбала всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что ж, гороскоп-гороскопище. Быстренько расскажем, что нам вторник принесет.
2: Ну а что, все расскажем, ничего не утаим. Овны, сегодня обстоятельства могут несколько раз изменить ваш первоначальный маршрут. Но вы вместо раздражения попробуйте воспринимать это как тренировку гибкости.
1: Тельцы. Сегодняшний день позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами, если вы не будете отвлекаться на чужую спешку. Сегодня особенно важно соблюдать собственный темп.
2: Близнецы. День будет богат на новости. Одни окажутся полезными, другие совершенно лишними. Ваша задача на сегодня заключается в том, чтобы отделить действительно важную информацию от обычного шума.
1: Раки. Сегодня вы сможете заметить то, что остальные пропустят. Это касается как рабочих процессов, так и отношений с людьми. Интуиция подскажет, где назревает проблема, еще до того, как она станет очевидной.
2: Львы. Вторник станет хорошим днем для демонстрации своих способностей. Ну, не пытайтесь произвести впечатление громкими обещаниями. Но в отношениях полезно проявить инициативу. Простое сообщение, звонок или предложение встретиться способны заметно изменить настроение дорогого вам человека.
1: Девы, сегодня не исключено, что кто-то обратится к вам за советом. Делитесь опытом, но не позволяйте окружающим полностью переложить свою ответственность на вас.
2: Весы, сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Даже сложная ситуация способна завершиться удачно, если вы внимательно выслушаете все стороны, прежде чем делать выводы.
1: Скорпионы. Сегодняшний день поможет разобраться в вопросе, который долго не давал покоя. Сегодня не стоит вмешиваться в конфликт, который вас напрямую не касается. Сегодня велик риск оказаться посредником между людьми, не желающими слышать друг друга.
2: Стрельцы. Этот день может принести интересное предложение, связанное с поездкой, обучением или новым направлением работы. Даже если сейчас вы не готовы принять окончательное решение, соберите максимум информации. Ну а после работы полезно сменить привычную обстановку.
1: Козероги. Рабочий день окажется насыщенным, но вполне управляемым, если вы с самого утра расставите приоритеты. Сегодня вероятен разговор о перспективах, повышении ответственности или долгосрочных планах.
2: Водолеи. Сегодня вы можете найти необычное решение привычной проблемы. Не исключено, что идея придет совершенно случайно. Во время разговора, прогулки или даже короткого перерыва. Ну а во второй половине дня, вероятно, неожиданное приглашение. Оно окажется гораздо интереснее, чем вы предполагали.
1: Рыбы. Итак, сегодняшний вторник потребует немного больше собранности, чем обычно. Некоторые вопросы придется решить быстро, поэтому заранее подготовьте все необходимое и не откладывайте мелкие задачи на вечер. Как-то так.
0: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 8 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Жители Свердловской области стали чаще рассматривать вахтовую занятость. По данным аналитиков headhunter.ru, в первой половине 2026 года количество новых резюме с готовностью так работать в регионе увеличилось на 65% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Главная причина – более высокие доходы. Всего в УРФО с начала года было открыто и обновлено более 120 тысяч резюме, в которых соискатели указали готовность работать вахтовым методом. На Свердловской области приходится 26% таких анкет, больше только в Тюменской области 27%. На Челябинскую область приходится 23%, ХМАУ 16%, ЯНАУ 5%, Курганская область 3%. Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав таксиста, грубо нарушившего правила дорожного движения. Ему помог аргумент, что перевозки – единственный источник дохода. В апреле на Восточном шоссе водитель проигнорировал красный сигнал светофора и поехал по своим делам. Нарушение заметил экипаж госавтоинспекции. При разбирательстве оказалось, что водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Дорожные полицейские составили на него протокол по части 3 статьи 12.12. Мировой судья лишил нарушителя водительских прав на 4 месяца. Суд учел признание вины, однако отметил, что ранее назначенные штрафы не повлияли на поведение автомобилиста. Водитель обжаловал наказание, попросил заменить лишение прав штрафом, поскольку работа в такси – это единственный источник дохода, и запрет сильно ударит по его материальному положению. 65-летняя жительница Свердловской области отсудила более 1 миллиона рублей у компании «Росгосстрах жизни». Вместо банковского вклада ей оформили договор инвестиционного страхования жизни, который обернулся потерей части вложений денег. В декабре 2023 года свердловчанка пришла в офис банка «ФК Открытие», положила деньги на депозит. Вместо этого сотрудник предложил ей новый финансовый продукт с высокой доходностью и заверил, что вложения будут полностью защищены. Женщина подписала договор инвестиционного страхования.

0: Компания по программе «Нота премиум» с ООО «СК Росгострах Жизнь» и внесла всю сумму страховой премии. В Уральском федеральном университете завершился прием документов на бюджетные места. Всего подано 49 832 заявления. Это на 7500 больше, чем в прошлом году. На 1861 бюджетное место претендуют олимпиадники, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов. Также в ВУЗ поступило 1065 заявлений по целевой квоте. Это на 40% больше, чем выделено мест. Прием на обучение по контракту продолжается. Для поступающих по внутренним вступительным испытаниям до 15 августа, для поступающих по ЕГЭ до 20 августа. Абитуриенты еще могут подать документы на платное отделение. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале по-прежнему жарко. Южный ветер сегодня усилится. Температура утром 25 градусов. Днем воздух прогреется. До скольки бы вы думали?
2: До 25,
1: 26, 27, 28, 29, до 31 градуса. 31 градус сегодня днем. Возможно, небольшие осадки в виде дождя. Ну и ультрафиолетовый индекс высокий, поэтому соответствующие кремы для защиты лица использовать обязательно.

0: Опа, как, ока, вот так вот, быстро, неожиданно, золото, оно всегда такое, вот оно есть, и вот его уже как будто бы и нет. Новый музыкальный час, всем огромнейший привет, здесь Александр Данилов и Алина Герин.
1: Да, всем привет.
0: Привет, привет, привет. Праздники 28 числа есть, как всегда, которых мы хотим поделиться с вами. Поделиться, обсудить, вспомнить, что сегодня день крещения Руси.
1: О, здорово.
0: Это здорово. А что, здорово. Ты, а что еще, какие комментарии можно сказать? Вспоминаем это школьную программу. Я думаю, что наши слушатели, которые недавно сдавали ЕГЭ,
1: по истории.
0: По истории. Угу. Нас удивят и нам больше расскажут, чем мы можем рассказать. Ну, этот праздник отмечается 2010 года. Что я могу еще сказать? Инициатива принадлежит РПЦ. И князь

0: Владимир начал активно распространять новую веру, возводить церковь в строящихся городах в далекой Руси.
1: Да, в 1988 году. Минутка истории такой, да. Небольшой.
0: История – это важно.
1: Это важно, да. Что еще сегодня? День загадывания желаний. В принципе, целый день мы про это будем говорить. Как правильно загадывать, что загадывать, или лучше действовать, чем загадывать.
0: А действительно.
1: Что загадывать? Вот, ну, загадал ты, загадал, что дальше, да.
0: На Бога надейся, а
1: сам не плашай. Это же не значит, что нужно, сидя на диване, золотые горы загадывать.
0: Да, я такой: эй, вселенная, когда ты мне ответишь?
1: Давай-ка мне, да.
0: Хотя бы напишите план. Вот хотя бы план действий написать, и тогда уже как бы желания могут и сбыться.
1: Вот.
0: Если ты по этому плану начнешь, ну, как бы, шаги какие-то предпринимать.
1: Да, ну потому что просто так тоже...
0: Это, знаете ли, бросить монетку в фонтан или в водоем и загадать желание, чтобы я туда вернулся, это все мошенники придумали. Они потом эти лопатами там выгребают. Знаем эти водопады в Риме. Видели. А кто-то даже был, да?
1: Ну, я не была.
0: Значит, будешь. Я загадал.
1: О, спасибо, коллега.
0: Все, что я могу, только загадать.
1: Ну и день профессионального праздника тоже сегодня отмечается. День пиар-специалиста. То есть это специалисты и там и реклама, и у них и маркетинг, и все что-то.
0: Ну все, кто манипулирует нашим мнением, да?
1: Ну почему?
0: Это не он на красный свет проехал, это красный свет не вовремя загорелся.
1: Ну да.
0: Ты просто неправильно были настроены.
1: Светофор настройте нормально, и будет вам счастье.
0: Да, люди тут все по правилам ездят, вы знаете, да, товарищи. Да. Они просто, у них совещание очень важное, поэтому скорую надо пропустить. Не пропустить.
1: Ой, нет.
0: Ладно, это не тот пиар, который нам нужен.
1: Значит, поздравляем всех тех, кто причастен к этой профессии.
0: Да, Всемирный день. А еще, знаешь, сегодня Всемирный день охраны природы.
1: Ой, вот это важно. Это важно, нужно, и все мы должны помнить о том, что мы не одни живем.
0: Мы не одни, да, и мало того, ресурсы ограничены.
1: Да.
0: И поэтому нужно их охранять и беречь. Всемирный день природы пересекается с Всемирным день окружающей среды, но это разные праздники. Ну, как будто бы они направлены примерно на одно и то же.
1: Значит, бережем природные богатства Земли вместе.
0: И природа нам скажет спасибо.
1: Это да.
0: Тем более мы заметили тут в этом сезоне, да, природа нам очень сильно отвечает.
1: Вот.
0: Такое напоминает о том,
1: задуматься.
0: Что, напоминает о том, что иногда нужно задумываться и о ней. Так, ладно. Разговорчики ваши. Разговорчики втрою откладываем.
1: Да.
0: И начинаем танцевать. Я пошел танцевать у кофейного аппарата.
1: Давай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Полина, Алина, такие красивые имена.
1: Да, очень, очень даже.
0: Плывущие прямо какие-то по волнам.
1: Говорим сегодня про желания. Вообще загадываете ли вы или вообще, или нет?
0: Или вас загадывают.
1: Да, о.
0: Лучший подарочек это ты.
1: Да, и вообще, о чем вы мечтали в детстве? Сбылось ли это? Вот вы задумаетесь.
0: Вспомните,
1: коллега задумался.
0: Задумался. Я вспомнил, начал вспоминать, о чем я там мечтал в детстве. Ну, в общем-то, плюс-минус, да, с некоторыми оговорками.
1: Да.
0: Надо новые загадывать.
1: Ну, я к чему, опять же, все это к новости, которая просто, вот опять же, меня...
0: Про мужчин и женщин?
1: Да нет, поразила. Значит, искусственный интеллект скоро начнет исполнять желания.
0: Mm-hmm.
1: Да, значит, глава всего этого заявил, что компания, вот, которую создал, ну, в общем,
0: одна из искусственных интеллектуальных,
1: близка к созданию такого искусственного интеллекта, который способен выполнять практически любые ваши запросы. То есть вот сначала он определит ваше первое желание, ну и вообще он говорит, что мы сделаем так, что вот ваше желание привело мир к состоянию, где гораздо больше людей смогут загадывать гораздо больше желаний.
0: Мы будем думать за вас.
1: Да, да. То есть,
0: а то они сейчас не думают о нас. Они и так уже все предугадывают.
1: Ну, понятно. Но это совершенствуется, что даже желания твои будет управлять этим искусственным интеллектом.
0: Ужас.
1: Да вообще кошмар.
0: Это просто какая-то...
1: Мы уже даже желания загадать сами не можем.
0: Не можем, да.
1: А есть люди, которые составляют список желаний, вот, либо делают карты желаний своими руками и мозгами.
0: Ну, кто-то вырезает и наклеивает.
1: Да, наклеивает.
0: Да? А если попробовать из списка сделать? Хочу я дом.
1: Дом из списка? Ну,
0: нет, хочу я дом. Нет, хочу я дом. А ты себе усложни задачу. Ты сделай из списка. Не просто хочу, не нарисуй на листочке, а из списка слепи.
1: Ну, это сложно.
0: Сохрани его, поставь в печку, чтобы он затвердел. И вот такой, и вот он будет маленький такой стоять, своими руками маленький сделан. Там уже небольшой начнешь делать.
1: Да зачем это надо? Просто карту желаний. Люди, слушатели, дорогие наши, которые делали карты желаний, напишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте. Сработало ли это что-то сбылось?
0: Или все порвали, забыли сказать, да ну, да этих,
1: ну
0: этих...
1: Все понятно.
0: Смотрел я ваш секрет, этот фильм, этот всех облапошили. Все не верю ничему.
1: Да.
0: Ничему не верю. Все сам сделал.
1: Вот очень интересно.
0: Ничего
1: я
0: не
1: делала карту желаний ни разу. Вот хочется отзывы послушать людей, которые делали.
0: Мой не сделал. Ну там видишь, такой, там жизненный цикл долгий. Там пока загадаешь. Пока пройдет.
1: Почему? Ты сам можешь управлять этим. Ну, то есть нарисовать там.
0: Вот это уже план называется. Когда ты напишешь, что так, хочу автомобиль к концу года. Что для этого нужно сделать? Значит, для этого нужно устроиться на 3, 4, 5, 6 работу.
1: 10.
0: Да. С окладом зарплаты вот такую темпу провернуть, здесь подшевелиться, здесь подожить. Да. Немножко сэкономить на еде.
1: Ну, такой план мне не нравится.
0: С гастритом, да, и с горбом к концу недели, к концу месяца, года уже можно сесть на какой-нибудь ржавый дендулет.
1: Да, ужас, кошмар. Нет, мне такой план не нравится. Мне нравится план, не знаю кто, не знаю как дает мне деньги.

0: просто так, вот такой.
1: Это что за план такой? Хороший, надежный, как швейцарские часы.
0: А то...
1: Ой,

0: Алина, не могу пройти мимо. Подождите, ну подождите, что? Музыку тормозим, делаем потише. Еще раз, скажи этот план. Еще раз формулировку этого плана, чтобы все запомнили. Подождите-ка, секундочку. Итак.
1: Не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так. А, ты первый раз как будто это слышишь.
0: Слушай, ну в такой формулировке вообще, еще раз, пожалуйста.
1: Да ну все, ну,
0: давай,
1: хватит.
0: Давай,
1: не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так. Все. Ну это что, шоу тебе? Это не шоу.
0: Это жизнь.
1: Это жизнь.

0: Вот это номер.
1: Ну, а между двух песен идет и вот это номер, ежедневная рубрика для автомобилистов, да, вообще для всех, кто любит цифры, кто загадывает желания, кто верит в их исполнение. Так, запускаем, значит, этот генератор.
2: Генератор, да.
1: Чтобы узнать, какие цифры будут играть сегодня,
2: ну, все,
1: Алина.
2: Остановим. Остановим, и сегодня играет номер 875, да?
1: Да,
2: 875. Ну и следующие комбинации: 857,
1: 785,
2: 758, 587 и 578.
1: Отлично, на права сдала. Все, годно.
2: Да.
1: Зрение отличное. Я, знаешь, что думаю? А, 41-66-66, номер нашего студийного телефона. Если эти цифры ваши, то звоните нам. Я, знаешь, что думаю? Вот желание, чтобы работала ты здесь, работала, пока ты не сможешь видеть вот эти вот цифры. Вот
3: эта старость такая сидит, такая с куликой в очечках.
2: Так, веду утреннее
3: очки,
2: шоу.
3: Да, очков, уже надо очки, чтобы увидеть, да, вот это, разглядеть так, эти цифры. Вот так. Пока ты видишь, все хорошо. Пока не видишь, ну, в смысле, тоже хорошо, но в смысле, это уже будет не скоро.
1: Это еще будет, короче, долгих лет тебе.
2: Я ничего не поняла, что ты сказал.
1: Вообще, желаю долгих лет работы, чтобы доработать до того момента, когда ты их не будешь видеть.
2: Спасибо, коллега.
1: Вот такой вот. В общем, себе я желаю умение делать комплимент.
2: Да, слушай, да, как-то надо лаконично научиться это
1: делать,
2: да,
1: комплименты вот как бы издалека.
2: Да.
1: Так, 875, 857, 785, 758, 587, 578. Эти комбинации цифр сегодня играют. Если они ваши, то welcome. Номер студийного телефона 34-35-41-66-66.
2: Да, мы с вами пообщаемся и подарим вам крутецкий подарок и ТК Радио.
1: А вы расскажите нам о своих тайных желаниях.
2: Да нет, зачем рассказывать? Вы можете рассказать...
1: Намекните.
2: Да, либо намекнуть, либо рассказать, как вы их загадываете. Или, может быть, не загадываете вообще. Можете написать во ВКонтакте, у нас запущен опрос. Тоже, может быть, у вас вот мечта детства была, она взяла и осуществилась. Это круто.
1: А может быть, и не осуществилось.
2: А может быть, и нет.
1: А может быть, и слава богу, что не осуществилось.
2: Да.
1: Тоже хотелось. А мало вот ли, что там хотелось в детстве.
2: Опять же, понимаешь, вот эта вот фраза «бойся своих желаний».
1: Не говори.
2: Mm-mm.
1: Это точно.
2: И вот что делать?
1: Они ведь исполняются. Вообще бывает так исполнится, что вот, как обухом по голове.
2: Вот именно что.
1: Как это... асфальтобетонная мешалка тебе и проедет.
2: Ну вот негативных каких-то мыслей. У меня тоже была такая ситуация в жизни, когда я боялась, что что-то произойдет.
1: Угу.
2: Вот я прямо боялась, что, ой, боюсь, что вот это будет, потом боюсь, что вот это будет, потом боюсь, что вот это будет. И просто все, вот все, все, да, прям вот как я вот расставила по порядку, просто все так и сбылось.
1: Ну,
2: вот и я действительно начала бояться своих желаний.
1: Да. Закон Мёрфи, Интерстеллар. Там,
2: да?
1: Про это я рассказывала. Да?
2: Да. Я не, да, смотрела.
1: Но то, чего мы боимся, обязательно происходит.
2: Вот. И это... И меня просто... У меня случился взрыв мозга.
1: Единственное, мне, знаешь, что интересно, почему-то это всегда происходит одновременно.
2: Ну да.
1: Ну как будто... А нельзя вот это вот

0: порционно выдавать. Да. Почему это все это вот
1: да,
0: в одну
1: в один
0: кучу?
1: Период. Вот это случилось буквально там за две недели. Если... Вот то, что я вот на манифестацию да. сделала, вот такую себе не очень хорошую, позитивную, так и произошло. Поэтому я с того момента стараюсь всегда позитивно.
0: Сейчас только о хорошем. Да. Только о хорошем. Ну, а что хорошее у нас в эти минуты? А у нас хорошие эти цифры. 875, 857, 785, 758, 587 и 578. Если эти комбинации вашего автомобиля, то, пожалуйста, набирайте. Мы еще буквально секунд 40-50 подождем, а потом мы... Ну, что...
1: Ну, идем на музыкальную паузу.
0: Захрючим подарок себе.
1: Ну нет.
0: Не захрючим?
1: Да ну нет. Что за слово вообще ужасное?
0: Не знаю, вот родилось. Захрючим. Захомячим. Закачим.
1: Нет, все, остановись, коллега.
0: Засобачим.
1: Коллега, главное вовремя остановиться. Ты знаешь, тоже такая есть фраза.
0: Да, хорошая.
1: Мне кажется, она тебе очень подходит.
0: Ой, я все хочу про Бразилию поговорить.
1: Ой, про Бразилию я люблю.
0: Уже в следующем выходе. Уже после песни, рекламы, песни, может быть, там гороскоп даже придется зацепить. Ну, может быть, даже в следующем часе поговорим. Ой, ну.
1: Ну, ты прямо вот.
0: Бразилия, она такая жаркая.
1: Потрясающая.
0: А девушка там, ну, на фотографии.
1: Хорошие
0: такие, прям, ух.
1: Ну, ты не засматривайся там сильно тоже.

0: Программа.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучше.

0: диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, гороскоп, гороскопище. Вторник окажется днем, когда многое будет зависеть от умения быстро перестраиваться. Сможем ли мы перестроиться?
2: А вот все узнаем.
1: Сможешь ли ты перестроиться? Да, все узнаем.
2: Овны, сегодня обстоятельства могут несколько раз изменить ваш первоначальный маршрут. Вместо раздражения попробуйте воспринимать это как тренировку гибкости. А во второй половине дня вероятен разговор с человеком, который давно наблюдает за вашими успехами. Его мнение может быть полезнее, чем кажется сначала.
1: Тельцы. Вторник позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами, если вы не будете отвлекаться на чужую спешку. Сегодня особенно важно соблюдать собственный темп.
2: Близнецы. День будет богат на новости. Одни окажутся полезными, другие совершенно лишними. Ваша задача сегодня отделить действительно важную информацию от обычного шума.
1: Раки, сегодня вы сможете заметить то, что остальные пропустят. Это касается как рабочих процессов, так и отношений с людьми. Интуиция подскажет, где назревает проблема, еще до того, как она станет очевидной.
2: Львы, вторник станет хорошим днем для демонстрации своих способностей. Не пытайтесь сегодня произвести впечатление громкими обещаниями. Ну а в отношениях полезно проявить инициативу. Простое сообщение, звонок или предложение встретиться способны заметно изменить настроение дорогого.

0: человека.
1: Девы, сегодняшний день подойдет для наведения порядка в документах, планах и рабочих процессах. Не исключено, что кто-то обратится к вам за советом. Делитесь опытом, но не позволяйте окружающим полностью переложить свою ответственность на вас.
0: Весы, сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Даже сложная ситуация способна завершиться удачно, если вы внимательно выслушаете все стороны, прежде чем делать выводы.
1: Скорпионы, вторник поможет разобраться в вопросе, который долго не давал покоя. Сегодня не стоит вмешиваться в конфликт, который вас напрямую не касается. Ведь сегодня велик риск оказаться посредником между людьми, не желающими слышать друг друга.
0: Стрельцы, этот день может принести интересное предложение, связанное с поездкой, обучением или новым направлением работы. А после работы полезно сменить привычную обстановку. Новые впечатления помогут быстрее переключиться и восстановить силы.
1: Козероги. Сегодняшний рабочий день окажется насыщенным, но вполне управляемым. Если вы с самого утра расставите приоритеты, совет дня. Сначала двигайтесь к главной цели, а потом разбирайтесь с мелочами.
0: Водолеи. Сегодня вы можете найти необычное решение привычной проблемы. Не исключено, что идея придет совершенно случайно. Но во второй половине дня, вероятно, неожиданное приглашение. Оно окажется гораздо интереснее, чем вы предполагаете.
1: Рыбы. Сегодняшний день потребует немного больше собранности, чем обычно. Некоторые вопросы придется решать быстро, поэтому заранее подготовьте все необходимое и не откладывайте мелкие задачи на вечер. И звезды советуют, сегодня искренность произведет более сильное впечатление, чем самые красивые слова.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!
3: Thank you.

0: На среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Жители Свердловской области стали чаще рассматривать вахтовую занятость. По данным аналитиков headhunter.ru, в первой половине 2026 года количество новых резюме с готовностью так работать в регионе увеличилось на 65% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Главная причина – более высокие доходы. Всего в УРФО с начала года было открыто и обновлено более 120 тысяч резюме, в которых соискатели указали готовность работать вахтовым методом. На Свердловской области приходится 26% таких анкет, больше только в Тюменской области 27%. На Челябинскую область приходится 23%, ХМАУ 16%, ЕНАУ 5%, Курганская область 3%. Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав таксиста, грубо нарушившего правила дорожного движения. Ему помог аргумент, что перевозки – единственный источник дохода. В апреле на Восточном шоссе водитель проигнорировал красный сигнал светофора и поехал по своим делам. Нарушение заметил экипаж госавтоинспекции. При разбирательстве оказалось, что водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Дорожные полицейские составили на него протокол по части 3 статьи 12.12. Мировой судья лишил нарушителя водителя прав на 4 месяца. Суд учел признание вины, однако отметил, что ранее назначенные штрафы не повлияли на поведение автомобилиста. Водитель обжаловал наказание, попросил заменить лишение прав штрафом, поскольку работа в такси – это единственный источник дохода, и запрет сильно ударит по его материальному положению. 65-летняя жительница Свердловской области отсудила более 1 миллиона рублей у компании «Росгосстрах жизни». Вместо банковского вклада ей оформили договор инвестиционного страхования жизни, который обернулся потерей части вложений денег. В декабре 2023 года свердловчанка пришла в офис банка ФК «Открытие», положила деньги на депозит. Вместо этого сотрудник предложил ей новый финансовый продукт с высокой доходностью и заверил, что вложения будут полностью защищены. Женщина подписала договор инвестиционного страхования по программе «Нота премиум» с ООО «СК «Росгосстрах жизнь» и внесла всю сумму страховой премии. В Уральском федеральном университете завершился прием документов на бюджетные места. Всего подано 49 832 заявления. Это на 7,5 тысяч больше, чем в прошлом году. На 1861 бюджетное место претендуют олимпиадники, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов. Также в ВУЗ поступило 1065 заявлений по целевой квоте. Это на 40% больше, чем выделено мест. Прием на обучение по контракту продолжается. Для поступающих по внутренним вступительным испытаниям до 15 августа, для поступающих

0: по ЕГЭ до 20 августа. Абитуриенты еще могут подать документы на платное отделение. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня жарко, южный ветер дует со скоростью 5 метров в секунду, солнечно, днем небольшие осадки возможны. Температура утром 26 градусов, днем воздух прогреется до плюс 31. Ультрафиолетовый индекс высокий, поэтому обязательно одеваем головные уборы, наносим солнцезащитные кремы, ну и радуемся сегодняшнему дню.

0: Конечно, потому что море, привет. Я думаю, что если ты говоришь морю привет, то ты становишься счастливее всех, да? Ну и, кстати, мы можем еще не успеть. Мы можем... Вот кто-то не успеет. Я знаю, что кто-то очень хочет поехать в отпуск куда-то, в теплое место. И как будто бы немножко есть сомнения в том, что мы туда полетим.
1: Да,
0: да. Да, ничего, ничего. У кого-нибудь все равно будет море. Привет обязательно, как говорю.
1: Да, конечно.
0: Ну, не море, но всем нашим слушателям, кто сейчас на волне Карадио, всем большущий привет. От Алины Геринг и Александра Данилова, который третий час здесь вместе с вами. Мы уже с утреца выпили кофе, заварили чаек, кофеек, прочитали много новостей, узнали о том, что желания исполняются, но желания исполняются не просто так, а если их подпитывать собственной энергетикой. Ну и хотим сейчас посмотреть, кто же дни рождения отмечает.
1: О, ну давай.

0: А сегодня, 28.07, сегодня празднуют львы, дни рождения пошло, время львов, львы это такие знаки, которые прям вот яркие, самолюбивые.
1: Очень.
0: Какие еще эпитеты применимы к львам, я думаю, львы сами это все прекрасно знают. Так, из известных личностей я вам, ну, так, чтобы прям на слух, вот Юлия Меньшова, мне кажется, самая.
1: О, Юлия Меньшова, да, отлично.
0: Да, то есть мы все помним передачи на Первом канале, по-моему, там про женщин что-то. Я сама.
1: Да. Я сама, да.
0: Да.
1: А сейчас у нее есть свой канал.
0: Подкаст.
1: Да, ну, сама Меньшова. Интересно, я иногда смотрю очень интересный интернет-формат, такой ток-шоу тоже. Беседы на интересные темы.
0: Ну да, на мой личный взгляд тоже, да. Юля прекрасно берет интервью, как-то так ненавязчиво.
1: Да, ну это, ну, просто мы смотрим за разговор интересных людей, да. Экспертов в своей области. Это интересно всегда.
0: Всегда интересно, да. Тем более интервьюеры некоторые, кто-то провоцирует, да, вот гостя своего.
1: Да,
0: кто-то выводит на какие-то вопросы.
1: Но мне кажется, у нее наоборот, такой добрый, какой-то такой вайб, интересный, какой-то теплый. Не знаю, говорю, я смотрю, мне нравится.
0: Да, согласен с тобой. Ну, это личное наше мнение.
1: Да, да,
0: проверьте,
1: как бы...
0: составьте свое.
1: Угу.
0: Элизабет Беркли отмечает сегодня рождение, 54. Не знаю, кто это, но красивая девушка. Ну, лето что-то, что заметить. Да, куда деваться? Лето. Вот. Так, если вы тоже отмечаете свой день рождения, то мы персонально вас... поздравляем.
1: Конечно, от всего К-радио. Пусть все ваши желания и мечты сбываются.
0: О, кстати, да.
1: Да.
0: А если мы на день рождения загадываем желание, то ведь оно должно сбыться?
1: Должно. А вот сбывается ли оно? Вопрос.
0: Вопрос, да. Я думаю, сбывается, потому что все равно это какой-то момент, такой день рождения, это как Новый год. Ну, Новый год для конкретного человека.
1: Ну, вот и на Новый год тоже, знаешь, столько всяких специальных, не знаю, ритуалов, если можно так назвать, для загадывания желаний. Кто-то просто загадывает, кто-то...
0: Записывает и съедает.
1: Записывает, кто-то виноград съедает 12 штук.
0: Да?
1: Да.
0: Что это за желание? Желание, чтобы у тебя желудочно-кишечный тракт,
1: да,
0: работал?
1: Да нет, ну это из Европы пришло. Я знаю, что в Испании это очень популярно. И сейчас в России тоже набирает популярность. Бой курантов. Вот да. Во время боя курантов ты должен съесть 12 виноградин.
0: Под каждый бой, да?
1: И загадать желание.
0: Слушай, ну мне кажется, если так есть, то тут главное желание не подавиться эти виноградинки.
1: Ну, слушай, бумагу есть тоже сомнительное удовольствие.
0: А там еще сжечь надо,
1: вот
0: еще шампанское.
1: Что, вот именно
0: проще.
1: Что.
0: Сомнительное, да. Мне кажется, лучше это время потратить именно на формулировку желаний в своей голове. Так, хочу, значит, iPhone, Porsche,
1: Tesla, ну зачем так?
0: Поездку на море, поездку в Дубаиск, поездку туда, значит, еще на счет, чтобы упало, чтобы неизвестно от кого,
1: нет,
0: неизвестно зачем, неизвестно
1: нет,
0: почему.
1: Нет, не так. Ну, такие желания какие-то очень меркантильные.
0: Ой, как приятно от девушки слышать, что меркантильные желания — это не наше.
1: Нет.
0: Это не мое.
1: Нет.
0: Так, ладно, движемся дальше.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио! Твой день начинается здесь!

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Песня этого лета от Умы Турман. Когда-то исполняли. Сейчас они больше занимаются, наверное, какими-то своими ресторанными делами. Как я слышал, у братьев Крестовских там ресторан какой-то есть. И что-то там как-то не очень идет. Лучше, иногда лучше петь, чем готовить.

0: готовить.
1: Понятно.
0: Поэтому да.
1: Слушай, Юля... ну вот я тут тоже новость прочитала. Люди, которые вот занимаются одним делом, популярный, да, все больше и больше находят для себя какие-то новые ветви развития. Значит, Криштиану Роналду выступит продюсером.
0: Так,
1: ну, сериала.
0: Про себя?
1: Нет, про футбольного агента сериал будет.
0: Ну, хотя бы, да, ладно, если тема. Но я думаю, там камео появится.
1: Ну, может
0: но
1: быть.
0: Но он такой любит себя.
1: Расскажут в ленте о вымышленной истории футбольного агента. Ну. Стэнли Далтон. Дата премьеры неизвестна.
0: Netflix спонсирует.
1: Я не знаю, кто, в общем, Криштиану вот сейчас будет заниматься сериалами, продюсированием. А почему бы и нет?
0: Человек в теме, человек знает. Все подковерные игры, все движухи он знает.
1: Да.
0: Как, что и где нужно... Под кого нужно подпнуть? Где
1: главное,
0: нужно
1: чтобы потом не сказали любители сериалов, что лучше бы, Криштиану, ты играл в футбол.
0: Да. Хорошему футболисту бутсы мешают.
1: Мешают, да. В общем, ждем. Дата премьеры неизвестна, пока ничего не известно. Только вот какие-то такие маленькие данные, но...
0: Ну ничего. А в нашем отечестве любимом тоже вот про Куклачева хотят снять байопик.
1: Ну хорошо.
0: Это который про кошек.
1: Я поняла.
0: Да, тоже говорят, что человек яркий, человек запоминающийся. Вот его сын выступил недавно с заявлением, что буду снимать про отца байопик. Так что, кому что. Кому футбол, кому кошки. Кошки нам ближе, я думаю. Куклачев соберет больше.
1: Ну, посмотрим.
0: Поживем, увидим, как говорится. Ой, ну что, Алина.
1: Что?
0: Ты когда в Бразилии была, скажи, пожалуйста, ты видела там эти фавелы?
1: Да, я там была.
0: Крыши, и чтобы там на крышах загорали женщины.
1: Ну, чтобы загорали, нет, но я была прям в самой фавеле, крыши там плоские, действительно, там что только нет на этих крышах.
0: Да, что только нет. Но сейчас там еще и дамы с изолентой.
1: Дамы с изолентой?
0: Дамы в изоленте даже, я бы сказал.
1: Вау.
0: В общем, набрал новый тренд, популярность, экстремальный бьюти-тренд, в котором девушки загорают на крышах. И вместо купальников у них полоски изоленты. Ну, то есть, вы знаете, вот эти все места, где должны быть...
1: Да, ну мы поняли.
0: Почему так? Потому что обычная ткань не позволяет создавать четкие контуры. А здесь получается контрастность четких и светлых мест. Изоленты замазали. Но там, смотри, что они делают.
1: Мне кажется, ленту, это неудобно.
0: Они ленту наклеивают на уже загорелую кожу, затем используют автозагар, кисточку для точной проработки линии и постоянно увлажняют кожу, чтобы сохранить контраст. В общем, весь смысл в контрасте.
1: Ну, потом сложная технология.
0: А когда у вас у девочек было просто? Ради красоты. Вот скажи мне, когда у вас у девочек было просто, чтобы стать красивой?
1: Ну да.
0: Я тут смотрел рилс тоже. Значит, девушка сначала наносит макияж, чтобы закрасить розовые пятна.
1: Так.
0: Потом она розовый оттенок наносит, чтобы сделать розовое.
1: Так.
0: Потом она там наносит что-то на губы, чтобы контуры убрать. Потом она наносит что-то, чтобы контуры подчеркнуть.
1: Ну, для тебя это, конечно, для тебя это сложно, непонятно.
0: Ну, это же просто какой-то...
1: Ну...
0: Тут, слава богу, умылся, проснулся.
1: И красивый.
0: Полотенцем потерся, и все,
1: ну,
0: и красивый.
1: И красивый,
0: да, максимум
1: и пошел.
0: Еще расческой что-то там понатесывал, и все. И пошел. Целый день.
1: Ну...
0: И нормально.
1: Ну, молодцы мужчины,
0: никакой
1: что вам
0: сказать. Изоленты. Изоленту по назначению только используем. А не как вы, девушки.
1: Ну,
0: кстати, хороший тренд. Я вот посмотрел фотографии, ну, прямо вот такие бразильянки хорошие. У них все эти самые фигуры, загар прямо прекрасен. Так что, девочки, если еще поедете на пляж отдыхать, загорать, ну, солнце позволяет, попробуйте изоленты, обмотайтесь.
1: Это будет странно на наших пляжах в городе смотреть.
0: Нет? Я тут слышал, тут люди караоке на улице поют на пляжах.
1: Ну, и в изоленте.
0: А вот если еще не в изоленте будет,
1: ну, это будет
0: шикарно.
1: Очень странно.
0: Главное, чтобы это сказать, что это по собственному желанию, в трезвом уме и здравой памяти это было придумано, а не кто-то изоленты измотал.
1: Ну да.
0: Это важно подчеркнуть. Ну, если что, ссылайтесь на нас. Ссылайтесь на Данилова.
1: Нет, не на нас, на Данилова.
0: На Данилова. Данилов сказал, в изоленте загорать.

0: Ох, Алина, Алина, вы за этими разговорами о Бразилии, о наших желаниях-то совсем забыли анонсировать Радио Утку. Так, Радио Утка прямо сейчас. Звоните по телефону 416666 и выигрывайте крутой подарок от ЭКО-радио.
1: Радио Утка.
2: Да, нам нужен охотник, который будет охотиться на наших радиоуток.
0: Который
2: что
0: не побоится
2: значит?
0: Блеснуть своей интуицией.
2: Да, да. Что это значит? У нас будет три факта. Говорить мы сегодня будем о желаниях. Да, вот так вот интересно. Факты интересные. Ну, 416666 наш номер телефона. Все очень просто.
0: Так. Все очень просто, но иногда непросто к нам подцепиться. Да, техника бывает подводит. 416666, но сейчас линия открыта. Значит, желание. Желание,
2: да,
0: как говорится, бойся своих желаний. Бойся своих желаний, но не одними ими живет человечество. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Владимир.
2: Владимир, очень приятно. Владимир, как у вас настроение сегодня?
3: Ой, настроение хорошее.
2: Это самое главное. Это уже 50% успеха.
0: Есть какие-то желания,
2: да,
0: которыми
2: загадываете?
0: Хотите поделиться?
2: Да, вы загадываете вообще желания? Если да, то как?
3: Ну, как сказать, желаний таких прям уж больших-то грандиозных нету.
0: Но?
3: Вроде бы, что хотелось бы все в жизни есть.
2: Ну, на Новый год или на день рождения все равно, ну, есть какие-то мысли, загадываете ли вы вообще желания на праздники?
3: Да, но, скорее всего, нет.
2: Нет.
3: Главное, здоровье было.
2: Вот, это хорошо, это хорошо. Ну, отлично. Владимир, приступим к нашей охоте. Что нам нужно? Нам нужно с вами не услышать звук смеющейся над нами утки. Вот такой. Да, этого нам не надо. Мы с вами будем отгадывать, правда или ложь. У нас будет три факта. Ну что, готовы?
3: Готов.
2: Поехали. Правда ли, что желания чаще возникают вечером, чем утром? Давайте подумаем.
3: Так, желания. Ну, скорее всего, да, правда.
2: Правда.

0: правда, что да, вечером как бы они приходят к нам.
1: Что
0: чаще.
1: Называется на что
2: чаще
1: называется
2: всего во снах.
1: Да, хорошая логика.
3: Теперь вся утка наша.
0: Ну, да, потому что это действительно снижение кортизола у человека. То есть гормон стресса вечером падает, наступает расслабление, мы фантазируем о будущем. И легче именно вечером строить планы и мечтать. И желания возникают чаще именно вечером. Владимир абсолютно прав. Отлично. Значит, второй факт. Правда ли, что традиция задувать свечи на день рождения на торте зародилась в Древней Греции, где дым от свечей считался посланием богам? Правда ли?
2: Так, ну, насчет Греции... То я думал, что это у нас в России традиция зародилась.
0: Так, ну, вот именно тут история такая, что именно вот когда свечи мы задуваем, этот дым уходил богам, и считалось, что вот тогда точно...
2: Нет, скорее всего, да, возможно, вполне.
0: Возможно.
2: Конечно.
0: Да, сейчас проверим.
3: Ну, теперь вся утка.
0: Да, Владимир,
1: ох, это было непросто сейчас.
0: Да, традиция задувать свечи возникла в Древней Греции действительно. В честь богини Луны Артемида приносили круглые пироги со свечами, и считалось, что вот этот дым от свечей доносит вот желание до богов. Вот так. И у нас остался последний факт. Если мы отгадываем, правда это или ложь, подарок от Экорадио просто мчится к вам в руки сам. Ну, поехали. Правда ли, что Юрий Гагарин в детстве боялся самолетов и никогда не мечтал стать летчиком?
2: Нет, но это неправда, скорее всего, потому что в детстве мы все мечтали быть либо летчиком покорять, я так думаю.
0: Небеса, либо пожарных,
2: спасать жизнь.
0: Ну, проверяем,
1: так,
0: правда
1: принято.
0: Это.
1: Принято, хорошая логика, смотрим.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, все правда. Верно. Владимир, молодец, все с точностью наоборот. То есть свою мечту Юрий Гагарин планомерно воплощал в жизнь. То есть он и в техникуме записался в местный аэроклуб, потом с отличием окончил военно-авиационное училище, а потом вообще космонавтом стал. Очень сильно хотел, желал, мечтал. Владимир, ну вы потрясающий, ваша логика просто, ну, железная.
2: Хорошо, спасибо.
0: Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие охотники, ну что, все просто, все легко, все весело и интересно.
4: Радио «Утка».

0: Это радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Да, с этого, с Monday to Sunday, с понедельника по воскресенье. Загадываем желания и их достигаем. Сегодня говорим о желаниях. И тут Алина мне говорит: слушай, вот мы тут разговариваем о том, что желание — это все хорошо, а как их правильно загадывать-то?
1: Так да,
0: ну, то вот. Есть, тут же весь же технология-то именно в том, чтобы правильно попросить.
1: Вот именно что. И сейчас я вам расскажу, как загадывать желания так, чтобы они точно сбывались. Значит, записываем, запоминаем. Первое. Формулируем желание конкретно. Там вместо «хочу быть счастливым» нужно загадывать «хочу найти работу, которая приносит удовольствие и доход» и так далее. В общем, конкретно.
0: Ага, слушай, это хорошее уточнение, да?
1: Второе. Фокусируйтесь на том, что зависит от вас, да, то есть, ну, не так, чтобы я хочу, чтобы там какой-то конкретный человек меня полюбил, а вот хочу построить взаимные счастливые отношения с подходящим человеком, то есть мы фокусируемся только на нас.
0: Хочу, хочу выдержать его несносный характер, чтобы все было хорошо.
1: Нет, не так, не его несносный, хочу быть более терпимой, хочу научиться терпеть. Ну вот, и тому подобное, да. Значит, ты уже не так все делаешь. Третье.

0: позитивную формулировку. Вот про что я и говорила, как бы, ну, без... всегда позитив.
1: Плохого не надо.
0: Да. Ну и представляем результат во всех деталях. Вот
1: а
0: это...
1: как будто бы он уже случился.
0: Да, вот этот совет действительно работает и на мне сработал 100%. То есть я представляла, что я вижу, что я чувствую при этом, что я делаю при этом. И, в общем, это действительно работает. Ну и записываем желания. Конечно, исследования показывают, что именно письменная фиксация целей помогает лучше их придерживаться. Не заметки в телефоне, нет, а вот именно берем ручку, берем листок и сами записываем.
1: А желательно вообще гусиное перо взять и чернилами это все написать.
0: Ну и отдельно для козерогов составьте план, конечно. После желания задайте себе вопрос, что я могу сделать уже сегодня. Ну и план набросайте небольшой. Вот как-то так.
1: Ну все отлично, так и делаем.
0: Загадываем желание.
1: Загадываем.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, расскажем, какой гороскоп нам сегодня светит.
2: Или не светит.
1: Или не светит. Что светит каждому знаку? Подробнее сейчас.
2: Гороскоп тебе сегодня не светит за твое поведение.
1: Я все делаю неправильно, как мы выяснили. Неправильно загадываю желания, поэтому они не сбываются. Надо просто больше конкретики и говорить о том, что ты как будто бы уже все получил.
2: Да. Ну что, овны, сегодня обстоятельства могут несколько раз изменить ваш первоначальный маршрут. Вместо раздражения попробуйте воспринимать это как тренировку гибкости.
1: Тельцы, вторник позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами, если вы не будете отвлекаться на чужую спешку. Сегодня особенно важно соблюдать собственный темп.
2: Близнецы, день будет богат на новости. Одни окажутся полезными, другие совершенно лишними. Ваша задача сегодня отделить действительно.

0: действительно важную информацию от обычного шума.
1: Раки, сегодня вы сможете заметить то, что остальные пропустят. Это касается как рабочих процессов, так и отношений с людьми. Интуиция подскажет, где назревает проблема еще до того, как она станет очевидной.
0: Львы, вторник станет хорошим днем для демонстрации своих способностей. Не пытайтесь сегодня произвести впечатление громкими обещаниями, но в отношениях полезно проявить инициативу.
1: Девы, сегодняшний день подойдет для наведения порядка в документах, планах и рабочих процессах. Не исключено, что кто-то обратится к вам за советом. Делитесь опытом, но не позволяйте окружающим полностью переложить свою ответственность на вас.
0: Весы, сегодня многое будет зависеть от умения договариваться, даже... Да?
1: Да,
0: даже сложная ситуация способна завершиться удачно, если вы внимательно выслушаете все стороны. Ну а в личной жизни стоит чаще говорить о своих ожиданиях.
1: Скорпионы, вторник поможет разобраться в вопросе, который долго не давал покоя. Не стоит вмешиваться в конфликт, который вас напрямую не касается. Сегодня велик риск оказаться посредником между людьми, не желающими слышать друг друга.
0: Стрельцы, этот день может принести интересное предложение, связанное с поездкой, обучением или новым направлением работы. Ну а после этой работы полезно сменить привычную обстановку. Новые впечатления помогут быстрее переключиться и восстановить ваши силы.
1: Козероги. Рабочий день окажется насыщенным, но вполне управляемым, если вы с самого утра расставите приоритеты. Совет дня. Сначала двигайтесь к главной цели, а потом разбирайтесь с мелочами.
0: Водолеи. Сегодня вы можете найти необычное решение привычной проблемы. Не исключено, что идея придет совершенно случайно. Но во второй половине дня, вероятно, неожиданное приглашение. Оно окажется гораздо интереснее, чем вы предполагали.
1: Рыбы. И сегодняшний день потребует немного больше собранности, чем обычно. Некоторые вопросы придется решать быстро, поэтому заранее подготовьте все необходимое и не откладывайте мелкие задачи на вечер. Совет дня. Искренность сегодня производит более сильное впечатление, чем самые красивые слова.
0: Что?
1: Загадываем желание по
0: правилам.
1: Методике Алины Геринг.
0: Между прочим.
1: Да. Думаем только позитивном.
0: Представляем, что это у нас уже есть. Что-то. Ну и все, ваше желание обязательно исполнится.
1: Да, и во всех этих желаниях говорим про себя.
0: Да.
1: Только про себя, тогда все будет хорошо.
0: Ты молодец, ты запомнил.
1: Запомнил. Но
0: мы с вами прощаемся и встретимся завтра.
1: Всем пока.
0: Пока.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: Только 31 июля в «Светофоре». Шампиньоны свежие 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Жители Свердловской области стали чаще рассматривать вахтовую занятость. По данным аналитиков headhunter.ru, в первой половине 2026 года количество новых резюме с готовностью так работать в регионе увеличилось на 65% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Главная причина – более высокие доходы. Всего в УРФО с начала года было открыто и обновлено более 120 тысяч резюме, в которых соискатели указали готовность работать вахтовым методом. На Свердловской области приходится 26% таких анкет, больше только в Тюменской области 27%. На Челябинскую область приходится 23%, ХМАУ 16%, ЕНАУ 5%, Курганская область 3%. Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав таксиста, грубо нарушившего правила дорожного движения. Ему помог аргумент, что перевозки – единственный источник дохода. В апреле на Восточном шоссе водитель проигнорировал красный сигнал светофора и поехал по своим делам. Нарушение заметил экипаж госавтоинспекции. При разбирательстве оказалось, что водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Дорожные полицейские составили на него протокол по части 3 статьи 12.12. Мировой судья лишил нарушителя водителя прав на 4 месяца. Суд учел признание вины, однако отметил, что ранее назначенные штрафы не повлияли на поведение автомобилиста. Водитель обжаловал наказание, попросил заменить лишение прав штрафом, поскольку работа в такси – это единственный источник дохода, и запрет сильно ударит по его материальному положению. 65-летняя жительница Свердловской области отсудила более 1 миллиона рублей у компании «Росгосстрах жизни». Вместо банковского вклада ей оформили договор инвестиционного страхования жизни, который обернулся потерей части вложений денег. В декабре 2023 года свердловчанка пришла в офис банка ФК «Открытие», положила деньги на депозит. Вместо этого сотрудник предложил ей новый финансовый продукт с высокой доходностью и заверил, что вложения будут полностью защищены. Женщина подписала договор инвестиционного страхования по программе «Нота премиум» с ООО «СК «Росгосстрах жизнь» и внесла всю сумму страховой премии. В Уральском федеральном университете завершился прием документов на бюджетные места. Всего подано 49 832 заявления. Это на 7500 больше, чем в прошлом году. На 1861 бюджетное место претендуют олимпиадники, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов. Также в ВУЗ поступило 1065 заявлений по целевой квоте. Это на 40% больше, чем выделено мест. Прием на обучение по контракту продолжается. Для поступающих по внутренним вступительным испытаниям до 15 августа, для поступающих по ЕГЭ до 20 августа. Абитуриенты еще могут подать документы на платное отделение. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 29 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер южный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Полина Гагарина с композицией «Солнце взойдет». Ну, оно уже, честно говоря, взошло и неплохо так шпарит. Особенно вчера я выходил как будто в баньку. Оставалось только веник с собой взять или полотенце. С вами диджей Подольский, вы на Эко-радио. В этом часе мы с вами встретимся со множеством крутых исполнителей. Татьяна Куртукова, Ани Лорак, Костя Лакос... Вот такая тавтология по Фрейду. Коста Лакоста. Ну, а прямо сейчас играет Айова с песней «Мальчик». Интересно, о ком она будет повествовать. И это мы прямо сейчас послушаем. Насладимся хорошим настроением. Всем отличного вторника.

0: Это радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящее сокровище.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На вулканическом утесе испанского острова Эль-Ера находится необычный гостевой дом – Эль-Элевадор. Снять номер в нем не так просто, как в обычном отеле. Система бронирования здесь работает иначе. Гости должны отправить владельцам рукописное письмо и честно объяснить, зачем хотят приехать. Если владельцы одобряют запрос, в ответ приходит письмо со ссылкой на календарь свободных дат. Этот метод делает выбор гостей более личным и осмысленным. Эль-Элевадор называют самым оригинальным способом забронировать отпуск. И, возможно, ради такого опыта стоит научиться писать письма от руки. На одном из оживленных проспектов очевидцы заметили автомобиль каршеринга с необычной надписью на стекле. Молодой человек честно написал, что пока не владеет этой машиной, но уже присматривается к ней. И тут же пригласил прокатиться. Вместо того, чтобы брать премиальное авто на прокат ради эффектного свидания, он решил сразу сказать «все как есть». Такой подход вызвал у прохожих улыбку. Возможно, это сработает лучше любого дорогого жеста. Честность бывает разной, но иногда она выглядит именно так – маркером на стекле. Кот из Таиланда по кличке Лак Лай стал мировой знаменитостью благодаря своим необычайно большим глазам. В приют он попал еще котенком, и сотрудники сразу заметили его уникальную внешность. Несмотря на такую особенность, здоровье у Лаклая в полном порядке. Он ведет самую обычную кошачью жизнь. Играет, ест и радует своих хозяев. Пользователи соцсетей называют его самым удивительным котом на свете. И кажется, они недалеки от истины. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

На дворе июль, поцелуй мне сердце, я тебя люблю. Ани Лорак с композицией «Танцы». Я надеюсь, вы отожгли. А если у вас это не получилось по какой-то причине сделать, то следующая композиция от Somber Homewrecker сделает вас счастливее. Песня переводится как «Разлучник». Это, наверное, такой антоним Купидона, да, но немного все равно это интересно, уже это свежо звучит.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть.

0: Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Тима Белорусских с легендарной композицией «Мокрые кроссы». Ну, пока у нас погода сухая, хотя в середине дня обещали небольшой дождь. В любом случае мы дойдем до нужной нам цели или добежим, или если все так не гладко складывается, то мы можем даже парить в воздухе, как в следующей композиции в коллаборации от Portugal The Man Glide, что переводится как «парить». Так давайте же послушаем музыку, вдохновимся и будем парить над облаками нашей душой и сердцем. Всем хорошего дня!

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Жители Свердловской области стали чаще рассматривать вахтовую занятость. По данным аналитиков headhunter.ru, в первой половине 2026 года количество новых резюме с готовностью так работать в регионе увеличилось на 65% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Главная причина – более высокие доходы. Всего в УРФО с начала года было открыто и обновлено более 120 тысяч резюме, в которых соискатели указали готовность работать вахтовым методом. На Свердловской области приходится 26% таких анкет, больше только в Тюменской области 27%. На Челябинскую область приходится 23%, ХМАУ 16%, ЕНАУ 5%, Курганская область 3%. Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав таксиста, грубо нарушившего правила дорожного движения. Ему помог аргумент, что перевозки – единственный источник дохода. В апреле на Восточном шоссе водитель проигнорировал красный сигнал светофора и поехал по своим делам. Нарушение заметил экипаж госавтоинспекции. При разбирательстве оказалось, что водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Дорожные полицейские составили на него протокол по части 3 статьи 12.12. Мировой судья лишил нарушителя водителя прав на 4 месяца. Суд учел признание вины, однако отметил, что ранее назначенные штрафы не повлияли на поведение автомобилиста. Водитель обжаловал наказание, попросил заменить лишение прав штрафом, поскольку работа в такси – это единственный источник дохода, и запрет сильно ударит по его материальному положению. 65-летняя жительница Свердловской области отсудила более 1 миллиона рублей у компании «Росгосстрах жизни». Вместо банковского вклада ей оформили договор инвестиционного страхования жизни, который обернулся потерей части вложений денег. В декабре 2023 года свердловчанка пришла в офис банка ФК «Открытие», положила деньги на депозит. Вместо этого сотрудник предложил ей новый финансовый продукт с высокой доходностью и заверил, что вложения будут полностью защищены. Женщина подписала договор инвестиционного страхования по программе «Нота премиум» с ООО «СК «Росгосстрах жизнь» и внесла всю сумму страховой премии. В Уральском федеральном университете завершился прием документов на бюджетные места. Всего подано 49 832 заявления. Это на 7,5 тысяч больше, чем в прошлом году. На 1861 бюджетное место претендуют олимпиадники, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов. Также в ВУЗ поступило 1065 заявлений по целевой квоте. Это на 40% больше, чем выделено мест. Прием на обучение по контракту продолжается. Для поступающих по внутренним вступительным испытаниям до 15 августа, для поступающих по ЕГЭ до 20 августа. Абитуриенты еще могут подать документы на платное отделение. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 29 градусов. Облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Коллаборация от группы «Пицца. Ночи напролет». Ох уж эти ночи, особенно когда падают звезды и хочется загадать желание. Это я все не просто так говорю. Это нас отсылает к нашему опросу в группе во ВКонтакте, который мы запустили. Узнаем, вы загадываете желание вообще? Есть варианты ответа «Да, всегда», «Только в день рождения» или «Новый год». Иногда на всякий случай «Нет», предпочитаю действовать. Пишите еще в комментариях свои варианты ответа. Будет очень интересно почитать. Но, а у нас уже 11.11 на наших эфирных, тоже можно загадать желание, потому что числа совпали. С вами DJ Подольский. В этом часе послушаем множество крутых исполнителей: Ёлку, Эйва Макс, Майя Мишель, ну и далее по списку. А прямо сейчас у нас играет композиция You Were Everything. Давайте послушаем.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Моя Мишель и баста с композицией не поняла, как сходил я по тебе с ума. Ну, кстати, бывает вообще такое, что многие парни-то показывают свою любовь, а девушки, они такие более скрытные. Порой думаешь, ну, просто знакомые, а потом узнаешь, что, оказывается, так ты ей нравился и не сделал первый шаг вовремя. Поэтому, друзья, нужно быть очень внимательными. Прямо сейчас послушаем коллаборацию от Portugal The Man Phoenix про ту самую птицу, которая во многих странах считается символом солнца и вечного обновления. И поэтому она нам идеально сейчас подходит, ведь на улице жара, как и на Эко-радио, вместе с нашими любимыми песнями.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире Эко-радио
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос, персик, нектарин, слива. Всего 99 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
5: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
6: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
7: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
8: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
7: Где?
8: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров. От лучших европейских производителей.
7: Значит, пора и мне заглянуть.
8: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
9: Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 12 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области передали в суд уголовное дело против руководителя управкомпании УКИКО Виктора Старокожева и управкомпании «Лазурит» Андрея Щекина. Их обвиняют в мошенничестве, в особо крупном размере отмывании денег, уточнили в прокуратуре региона. Следствие полагает, что обвиняемые подделали протокол общего собрания собственников дома об изменении способа формирования фонда капремонта. Благодаря афере на спецсчет УК «Лазурит» перечислили более 2 миллионов рублей средств регионального фонда капремонта. В Верхней Пышме завершилась международная матчевая встреча по единоборствам между армейскими сборными нашей страны и Республики Беларусь. Турнир принял современный дворец самбо. Сильнейшие атлеты двух государств провели более 20 напряженных схваток. Медали и кубки разыграли сразу в 4 культовых дисциплинах – вольной и греко-римской борьбе, самбо и дзюдо. Лидер соревнования определялся в общем командном зачете. В итоге верх одержали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Помимо зрелищных поединков, организаторы подготовили большую программу для болельщиков. Юные уральские борцы смогли посетить мастер-классы от олимпийских чемпионов, триумфаторов мировых и европейских первенств, а также получить автографы легенд спорта. Десятки уральских цветоводов встретились, чтобы бесплатно обновить свои домашние коллекции и обсудить главные тренды сезона. Правила просты. Участники приносили свои комнатные цветы, получали за них специальные фишки и обменивали их на новые экземпляры. Настоящим хитом этой встречи стала алоказия – тропическое растение с гигантскими листьями. Организаторы позаботились и о новичках, у которых пока нет своей рассады. Специально для них работал стол свободного обмена, где любой желающий мог забрать понравившийся цветок просто так. В итоге новые дома обрели сотни растений, от редких коллекционных видов до самых простых и неприхотливых черенков. Парк Маяковского в минувшие выходные стал еще и местом, где поэзия буквально сошла со страниц. Там отметили сразу 2 дня рождения – поэта Владимира Маяковского и самого парка. За годы жизни Маяковский написал порядка 200 произведений. «Я достаю из широких штанин дубликат бесценного груза, эти строки знает каждый». Поэмы, стихотворения, а также пьесы звучат на открытом воздухе по-особенному. В день рождения автора для жителей и гостей города организаторы праздника подготовили тематические мастер-классы, поэтические встречи, кинопоказы, чтобы еще глубже понять смыслы, заложенные в его произведениях. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.
0: Середина дня начинается у нас ярко, потому что в гостях у меня, помимо самого меня, Алексея Подольского, еще и Саша Данилов, а также ребята, которые пришли. Откуда, ребята, вы пришли?
3: Из Овсянки.
0: Из лагеря Овсянка. И расскажите, каково вам там вообще отдыхается, что вы делаете, чем занимаетесь?
4: Нам все по кайфу. У нас есть обед. Мы выбираем что угодно. По примеру, я сегодня выбрал спагетти с сосиской и борщ со сметаной.
0: Ого, вот бы в моем детстве так было. Что хочешь, выбирай, сразу можно есть. А так еще, как вы веселитесь? Чем сегодня планируете заняться?
5: Мы планируем сегодня заняться, кроме того, как выпускаем эко-радио в прямом эфире, так и... У нас будет еще мастер-класс.
0: Ого, а что за мастер-класс такой? Да, не молчим, все общаемся.
5: Мозаика.
0: Кого будете собирать? Еще не знаете, да? Секрет пока, но это...
4: Нет, у нас выборы фигурок.
0: О, вы еще и фигурки выбираете, да, помимо еды.
4: Да, вот, по примеру, вообще... в прошлый раз я сделал... самолет белый, синий, красный, как флаг Российской Федерации.
0: Молодец, ты настоящий патриот. Так, а у нас еще тут ребята что-то хочет сказать, прям глаза у них говорят. Давай быстрее к микрофону подходи, говори, что ты хочешь рассказать.
6: Мне очень нравится это лето. Мы первый раз с братом в этом лагере, и мы бы хотели еще раз в следующем году вернуться сюда.
0: Да, конечно, обязательно возвращайтесь, если нравится. И к нам обязательно возвращайтесь. Уже, я думаю, через год ты у нас тут 1.90 будешь, как я.

0: Нынче быстро растут. Так, а у нас еще брат-акробат, который тоже что-то хочет рассказать. Давай, говори.
1: Я бы хотела рассказать, какое это классное лето. Мне очень нравится. В Овсянке это классный лагерь. Тут добрые воспитатели. Мы вместе гуляем, развлекаемся. Вот. И я хотел бы передать, если вы это слышите, Андрею Викторовичу на сборы и всем ребятам знакомым привет.
0: Да, и кстати, да, кстати, по поводу приветов, ребята записали приветы, и сейчас прям мы их послушаем.
2: Всем привет, это я, Алёня. И я хочу передать привет от всей Овсянки магазину Ижен. Если вы хотите тоже записаться в Овсянку, пожалуйста, приходите на Дружинина 80. Приходите к нам, кто хочет.
3: Я Муся, передаю большой привет с Экорадио моей бабушке и моей прабабушке.
4: Меня зовут Кощеев Саша, я всем передаю привет, всему Нижнему Тагилу. Еще я бы хотел передать своей маме, своему папе и дедушке с бабушкой. А еще я хотел бы сказать своей прабабушке Рае, чтобы она, если слушала наше радио, то она послышала меня. Я всех вас люблю.
5: Всем привет, я Кощеев Андрей. Я передаю всем привет. Я всех очень люблю, желаю счастья, здоровья и надеюсь, передаю тебе, папа, хочу, чтобы ты поскорее приехал.
6: Всем привет! Я хочу передать привет моей маме, своему папе и бабушке от Софи.
7: Всем привет! Я Костромин Мирослав, передаю привет своему клубу «Юпитер». Желаю всем удачи!
8: Всем привет! Меня зовут Даша, я передаю привет всей своей семье.
9: Всем привет! Меня зовут Соня, я хочу передать всем привет!
10: Всем привет! Я Ярик, и я передаю привет всему городу Нижний Тагил. Всем желаю удачи!
11: Всем привет! Я хочу передать привет своей маме.
12: Это была Овсянка! Всем хорошего дня!
13: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ханна с композицией «Музыка звучит». Очередное напоминание, что несмотря на то, что уже Саша Данилов и экскурсия от меня ушли, я тут один, вы со мной, дорогие слушатели, так что я точно уже не один, и музыка звучит, музыка с нами, поэтому зарядимся хорошим настроением. Прямо сейчас для нас сыграет коллаборация от Феликса Йена, «Boy, you turn me», «Парень, ты заводишь меня», «Я завожу пластинки», как настоящий диджей, подрубаю погромче, и вы делаете динамики тоже погромче. Давайте в этот день просто будем сиять, как солнышко за окном.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине.

0: Магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Группа «Кус-кус» с композицией «Fight Back with Love Tonight», что переводится как «бороться с любовью этой ночью». Самое забавное, что следующая композиция от BTS называется «Friends», и я тут сложил 2 плюс 2. «Бороться с любовью этой ночью» — это когда она к тебе, к друзьям не отпускает, говорит: «Не пойдешь ты никаким пацанам». Все, остаешься дома, и тут приходится мириться, потому что любовь обычно сильнее. Но когда удается все-таки встретиться с друзьями, потому что когда вы уже люди взрослые, их тоже могут не отпускать, тоже могут быть свои дела, работа и так далее. И вот вы наконец-таки встречаетесь, и будет играть эта песня от BTS. Желаю всем вам хорошего настроения, чтобы ваши отпуска, рабочие будни проходили замечательно, и с любимыми тоже все было хорошо.

0: Здравствуйте. В Свердловской области передали в суд уголовное дело против руководителя управкомпании УКИКО Виктора Старокожева и управкомпании «Лазурит» Андрея Щекина. Их обвиняют в мошенничестве, в особо крупном размере отмывании денег, уточнили в прокуратуре региона. Следствие полагает, что обвиняемые подделали протокол общего собрания собственников дома об изменении способа формирования фонда капремонта. Благодаря афере на спецсчет УК «Лазурит» перечислили более 2 миллионов рублей средств региональных фонда капремонта. В Верхней Пышме завершилась международная матчевая встреча по единоборствам между армейскими сборными нашей страны и Республики Беларусь. Турнир принял современный дворец самбо. Сильнейшие атлеты двух государств провели более 20 напряженных схваток. Медали и кубки разыграли сразу в 4 культовых дисциплинах – вольной и греко-римской борьбе, самбо и дзюдо. Лидер соревнования определялся в общем командном зачете. В итоге верх одержали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Помимо зрелищных поединков, организаторы подготовили большую программу для болельщиков. Юные уральские борцы смогли посетить мастер-классы от олимпийских чемпионов, триумфаторов мировых и европейских первенств, а также получить автографы легенд спорта. Десятки уральских цветоводов встретились, чтобы бесплатно обновить свои домашние коллекции и обсудить главные тренды сезона. Правила просты. Участники приносили свои комнатные цветы, получали за них специальные фишки и обменивали их на новые экземпляры. Настоящим хитом этой встречи стала алоказия – тропическое растение с гигантскими листьями. Организаторы позаботились и о новичках, у которых пока нет своей рассады. Специально для них работал стол свободного обмена, где любой желающий мог забрать понравившийся цветок просто так. В итоге новые дома обрели сотни растений, от редких коллекционных видов до самых простых и неприхотливых черенков. Парк Маяковского в минувшие выходные стал еще и местом, где поэзия буквально сошла со страниц. Там отметили сразу 2 дня рождения – поэта Владимира Маяковского и самого парка. За годы жизни Маяковский написал порядка 200 произведений. «Я достаю из широких штанин дубликат бесценного груза, эти строки знает каждый». Поэмы, стихотворения, а также пьесы звучат на открытом воздухе по-особенному. В день рождения автора для жителей и гостей города организаторы праздника подготовили тематические мастер-классы, поэтические встречи, кинопоказы, чтобы еще глубже понять смыслы, заложенные в его произведениях. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, ветер южный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 26.

Легкая, свежая композиция в коллаборации от Леонида Агутина. Она такая деловая, идет, не ждет трамвая. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Немножко юмора, немножко легкости, все, что необходимо в этот будний день. А нас на эфирных 13.13, загадывайте желания. Да, голосуйте в нашем опросе в группе во ВКонтакте про желания, который так и называется Эко-радио. В этом часе мы встретимся со множеством крутых исполнителей. Группа Добро, Артик и Асти, Мона, ну и другие крутые ребята заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Reagan Bone Man с треком Rush of Blood. Послушаем эту интересную песню.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград».

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Артик и Асти на фите с Егором Кридом. Композиция «Карма». Мне больше всего понравилась строчка от Егора про то, что я сделаю тебе расклад на банковских картах. Вот только такой расклад и надо. И желательно, чтобы ваши цифры только увеличивались. Я вам этого желаю, потому что сегодня день желаний. Сами загадывайте обязательно такое желание. Оно, надеюсь, обязательно у вас сбудется. Прямо сейчас послушаем коллаборацию от Зары Ларсон на треке «Stateside». Зарядимся хорошими эмоциями, настроением. Солнышко за окном, а значит, все отлично на Эко-радио.

0: телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения,

0: среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Маршмеллоу и Джонас Бразерс с треком Slow Motion, что переводится, конечно, как замедленное действие. И вообще, это лучший способ против тревоги. Когда вас накипает, когда вы не знаете, за какое дело браться, мысли в разную кучу разбились, то замедлиться, выдохнуть, вдохнуть, делать все потихоньку, и тогда мозг перенимает ваши действия, и на душе становится спокойно. Ну, это мой такой личный лайфхак, но еще, конечно, психологическому здоровью помогает любовь. Именно поэтому прямо сейчас послушаем композицию от Нилетто «Любимка», которую многие уже все знают. Поэтому желаю хорошего настроения, оторвитесь по полной на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области передали в суд уголовное дело против руководителя управкомпании УКИКО Виктора Старокожева и управкомпании «Лазурит» Андрея Щекина. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, уточнили в прокуратуре региона. Следствие полагает, что обвиняемые подделали протокол общего собрания собственников дома об изменении способа формирования фонда капремонта. Благодаря афере на спецсчет УК «Лазурит» перечислили более 2 миллионов рублей средств регионального фонда капремонта. В Верхней Пышме завершилась международная матчевая встреча по единоборствам между армейскими сборными нашей страны.

0: страны и Республики Беларусь. Турнир принял современный дворец самбо. Сильнейшие атлеты двух государств провели более 20 напряженных схваток. Медали и кубки разыграли сразу в 4 культовых дисциплинах – вольной и греко-римской борьбе, самбо и дзюдо. Лидер соревнования определялся в общем командном зачете. В итоге верх одержали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Помимо зрелищных поединков, организаторы подготовили большую программу для болельщиков. Юные уральские борцы смогли посетить мастер-классы от олимпийских чемпионов, триумфаторов мировых и европейских первенств, а также получить автографы легенд спорта. Десятки уральских цветоводов встретились, чтобы бесплатно обновить свои домашние коллекции и обсудить главные тренды сезона. Правила просты. Участники приносили свои комнатные цветы, получали за них специальные фишки и обменивали их на новые экземпляры. Настоящим хитом этой встречи стала алоказия – тропическое растение с гигантскими листьями. Организаторы позаботились и о новичках, у которых пока нет своей рассады. Специально для них работал стол свободного обмена, где любой желающий мог забрать понравившийся цветок просто так. В итоге новые дома обрели сотни растений, от редких коллекционных видов до самых простых и неприхотливых черенков. Парк Маяковского в минувшие выходные стал еще и местом, где поэзия буквально сошла со страниц. Там отметили сразу 2 дня рождения – поэта Владимира Маяковского и самого парка. За годы жизни Маяковский написал порядка 200 произведений. «Я достаю из широких штанин дубликат бесценного груза, эти строки знает каждый». Поэмы, стихотворения, а также пьесы звучат на открытом воздухе по-особенному. В день рождения автора для жителей и гостей города организаторы праздника подготовили тематические мастер-классы, поэтические встречи, кинопоказы, чтобы еще глубже понять смыслы, заложенные в его произведениях. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, ветер южный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, температура воздуха достигнет плюс 26.

0: Майя Мишель с композицией «Город ангелов». Я думаю, к этим городам относятся Нижний Тагил и Качканар. Конечно же, вы самые лучшие слушатели, друзья, на Эко-радио. С вами Алексей Подольский. У нас уже 14.13 на эфирных, а тем временем в этом часе мы послушаем Whole Life, Эйбиен, Леша Свик, Бэби Рекс и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас для нас играет коллаборация от Дэвида Гетта «Right Now». Давайте ее послушаем, зарядимся хорошим настроением и будем проводить этот день отлично.
1: Это радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masslomart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
5: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
4: Где?
5: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров. От лучших европейских производителей.
4: Значит, пора и мне заглянуть.
5: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
6: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
7: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На вулканическом утесе испанского острова Эль-Ера находится необычный гостевой дом – Эль-Элевадор. Снять номер в нем не так просто, как в обычном отеле. Система бронирования здесь работает иначе. Гости должны отправить владельцам рукописное письмо и честно объяснить, зачем хотят приехать. Если владельцы одобряют запрос, в ответ приходит письмо со ссылкой на календарь свободных дат. Этот метод делает выбор гостей более личным и осмысленным. Эль-Элевадор называют самым оригинальным способом забронировать отпуск. И, возможно, ради такого опыта стоит научиться писать письма от руки. На одном из оживленных проспектов очевидцы заметили автомобиль каршеринга с необычной надписью на стекле. Молодой человек честно написал, что пока не владеет этой машиной, но уже присматривается к ней. И тут же пригласил прокатиться. Вместо того, чтобы брать премиальное авто на прокат ради эффектного свидания, он решил сразу сказать «все как есть». Такой подход вызвал у прохожих улыбку. Возможно, это сработает лучше любого дорогого жеста. Честность бывает разной, но иногда она выглядит именно так – маркером на стекле. Кот из Таиланда по кличке Лаклай стал мировой знаменитостью благодаря своим необычайно большим глазам. В приют он попал еще котенком, и сотрудники сразу заметили его уникальную внешность. Несмотря на такую особенность, здоровье у Лаклая в полном порядке. Он ведет самую обычную кошачью жизнь. Играет, ест и радует своих хозяев. Пользователи соцсетей называют его самым удивительным котом.
2: Мы снова танцуем.

0: радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Группа «Градусы» с композицией «Будем жить». И действительно, надо это делать, причем активно выходить на улицу, достигать своих целей, ну и иногда отдыхать, конечно же, потому что в этой постоянной гонке за успехом можно устать. А прямо сейчас мы послушаем коллаборацию от Пол Ван Дайка. Называется она «Shed Your Light». Это означает, что пролить свет, чтобы стало что-то более понятно. Возможно, если мы послушаем эту песню, нам что-то явно станет более понятно. Вы на Эко-радио. Всем хорошего вторника. Заряжаемся отличным настроением.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

года. Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В липовском карьере Рыжевского природно-минералогического заказника сотрудники Института экологии растений и животных УРОРАН обнаружили две ранее не отмеченные здесь популяции орхидей – мякотницу однолистную и дремлик темно-красный. Оба вида занесены в Красную книгу. Мякотница встречается крайне редко, обычно одиночными экземплярами, а дремлик предпочитает известняковые породы и отличается длинными темно-пурпурными соцветиями с ванильным ароматом. Исследование сервиса «Выберу.ру» показало, 40% опрошенных всегда имеют при себе наличные, еще 34% берут их с собой. Чаще всего в кошельке лежит от 1 до 5 тысяч рублей, реже до 10 тысяч. При этом более половины граждан хранят в наличных не более 5% своего среднемесячного дохода. Кандидат экономических наук Максим Кривлевич выделил 5 причин, почему россияне не спешат расставаться с купюрами. Психологически расставаться с бумажками тяжелее, чем с деньгами на карте. Купюрами нельзя залезть в минус. Наличные выбирают ради удобства и скрытности, когда не хотят светить платежи за сервисы, доступ к которым в России ограничен, а реклама таких сервисов запрещена. Использовать их можно, но показывать посторонним не хочется. В этом году многие столкнулись с перебоями мобильного интернета. Люди не могли оплатить такси или покупки онлайн. Спасали наличные. Также добавили тревоги новые правила снятия денег с карт с 5 июля. А еще наличные – способ сохранить приватность расходов внутри семьи. Сезон арбузов и дынь в разгаре, а вместе с ним каждый год возвращается один и тот же вопрос. Как не нарваться на плод, напичканный нитратами? На что смотреть при покупке и можно ли проверить бахчевые дома? Рассказали начальник отдела надзора за карантином растений, качеством зерна и семенного контроля по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Оксана Рымарь. Важный нюанс. Опасны не сами нитраты, а их избыток. Пока содержание не превышает предельно допустимую концентрацию, продукт считается безопасным. Угрозу представляет именно накопительный эффект при регулярном употреблении плодов с превышением нормы. По мнению невролога Нефтьюганской ОКБ Лилии Хафизовой, правильное питание напрямую влияет на когнитивные способности. Рыба и морепродукты обеспечивают мозг омега-3 жирными кислотами, поддерживающими его активность. Яйца содержат холин, который важен для памяти и способности концентрироваться. Орехи богаты витамином Е и антиоксидантами, защищающими клетки от старения. Листовая зелень – источник витаминов группы В, фолиевой кислоты, лютеина и бета-каротина, которые обладают выраженными антиоксидантами. Свойствами и нейтрализует действие свободных радикалов. Томаты содержат ликопин, оберегающий клетки мозга от разрушений, помогающий при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Фрукты и ягоды также положительны.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, ветер южный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода с небольшим дождем, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до плюс 26.

Beowulf с композицией «Валькирия». Вообще, Валькирия — это дама из скандинавских мифов, и сразу вспоминается сборная Норвегии, которая дошла до четвертьфинала, как они там праздновали вот это их легендарное «ру-ру-ру». Ну, а с вами диджей...

0: Моторадио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Зиверт с композицией «Бери и беги». Это наставление для тех, кто дождусь понедельника, ах, когда вот погода будет получше, когда костюмчик себе покруче прикуплю, ботиночки и так далее. Нет, бери сейчас и беги. Кстати, следующий исполнитель, Heaven, послушал этот совет от Зиверта, и его трек называется «I Run». Он говорит: «Я уже бегу!» Так что, друзья, давайте начнем этот день, точнее уже не начнем, продолжим его и будем делать то, что нам нужно, то, что мы хотим, и то, что нам так необходимо, не ссылаясь на какие-либо обстоятельства. Всем хорошего вторника!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: Только 31 июля в «Светофоре». Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Что это песня, написанная на основе произведения Шекспира, но оказывается вот что, в Шекспире-то, у Шекспира все закончилось печально, а нам говорит Тейлор Свифт, что она остается на плаву благодаря поддержке любимого человека. Вот так оно. Нужно хорошие истории, которые с плохим концом, переосмыслять и делать из них что-то позитивное, как композиция, которую мы прямо сейчас послушаем. Positive Vibes от Бурака и его друга. А я вам желаю хорошего настроения, чтобы все у вас получилось, чтобы все было замечательно. С вами был DJ Подольский. Услышимся в пятницу на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Липовском карьере Рижевского природно-минералогического заказника сотрудники Института экологии растений и животных УРОРАН обнаружили две ранее не отмеченные здесь популяции орхидей – мякотницу однолистную и дремлик темно-красный. Оба вида занесены в Красную книгу. Мякотница встречается крайне редко, обычно одиночными экземплярами, а дремлик предпочитает известняковые породы и отличается длинными темно-пурпурными соцветиями с ванильным ароматом. Исследование сервиса «Выберу.ру» показало, 40% опрошенных всегда имеют при себе наличные, еще 34% берут их с собой. Чаще всего в кошельке лежит от 1 до 5 тысяч рублей, реже до 10 тысяч. При этом более половины граждан хранят в наличных не более 5% своего среднемесячного дохода. Кандидат экономических наук Максим Кривлевич выделил 5 причин, почему россияне не спешат расставаться с купюрами. Психологически расставаться с бумажками тяжелее, чем с деньгами на карте. Купюрами нельзя залезть в минус. Наличные выбирают ради удобства и скрытности, когда не хотят светить платежи за сервисы, доступ к которым в России ограничен, а реклама таких сервисов запрещена. Использовать их можно, но показывать посторонним не хочется. В этом году многие столкнулись с перебоями мобильного интернета. Люди не могли оплатить такси или покупки онлайн. Спасали наличные. Также добавили тревоги новые правила снятия денег с карт с 5 июля. А еще наличные – способ сохранить приватность расходов внутри семьи. Сезон арбузов и дынь в разгаре, а вместе с ним каждый год возвращается один и тот же вопрос. Как не нарваться на плод, напичканный нитратами? На что смотреть при покупке и можно ли проверить бахчевые дома? Рассказали начальник отдела надзора за карантином растений, качеством зерна и семенного контроля по Свердловской области Уральского межрегионального управления.

0: Управление Россельхознадзора Оксана Рымарь. Важный нюанс. Опасны не сами нитраты, а их избыток. Пока содержание не превышает предельно допустимую концентрацию, продукт считается безопасным. Угрозу представляет именно накопительный эффект при регулярном употреблении плодов с превышением нормы. По мнению невролога Нефтьюганской ОКБ Лилии Хафизовой, правильное питание напрямую влияет на когнитивные способности. Рыба и морепродукты обеспечивают мозг омега-3 жирными кислотами, поддерживающими его активность. Яйца содержат холин, который важен для памяти и способности концентрироваться. Орехи богаты витамином Е и антиоксидантами, защищающими клетки от старения. Листовая зелень – источник витаминов группы В, фолиевой кислоты, лютеина и бета-каротина, которые обладают выраженными антиоксидантами. Свойствами и нейтрализует действие свободных радикалов. Томаты содержат ликопин, оберегающий клетки мозга от разрушений, помогающий при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Фрукты и ягоды также положительно влияют на когнитивные функции. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящее сокровище.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

crumbs. Экро. Радио.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Липовском карьере Рижевского природно-минералогического заказника сотрудники Института экологии растений и животных УРОРАН обнаружили две ранее не отмеченные здесь популяции орхидей – мякотницу однолистную и дремлик темно-красный. Оба вида занесены в Красную книгу. Мякотница встречается крайне редко, обычно одиночными экземплярами, а дремлик предпочитает известняковые породы и отличается длинными темно-пурпурными соцветиями с ванильным ароматом. Исследование сервиса «Выберу.ру» показало, 40% опрошенных всегда имеют при себе наличные, еще 34% берут их с собой. Чаще всего в кошельке лежит от 1 до 5 тысяч рублей, реже до 10 тысяч. При этом более половины граждан хранят в наличных не более 5% своего среднемесячного дохода. Кандидат экономических наук Максим Кривлевич выделил 5 причин, почему россияне не спешат расставаться с купюрами. Психологически расставаться с бумажками тяжелее, чем с деньгами на карте. Купюрами нельзя залезть в минус. Наличные выбирают ради удобства и скрытности, когда не хотят светить платежи за сервисы, доступ к которым в России ограничен, а реклама таких сервисов запрещена. Использовать их можно, но показывать посторонним не хочется. В этом году многие столкнулись с перебоями мобильного интернета. Люди не могли оплатить такси или покупки онлайн. Спасали наличные. Также добавили тревоги новые правила снятия денег с карт с 5 июля. А еще наличные – способ сохранить приватность расходов внутри семьи. Сезон арбузов и дынь в разгаре, а вместе с ним каждый год возвращается один и тот же вопрос. Как не нарваться на плод, напичканный нитратами? На что смотреть при покупке и можно ли проверить бахчевые дома? Рассказали начальник отдела надзора за карантином растений, качеством зерна и семенного контроля по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Оксана Рымарь. Важный нюанс. Опасны не сами нитраты, а их избыток. Пока содержание не превышает предельно допустимую концентрацию, продукт считается безопасным. Угрозу представляет именно накопительный эффект при регулярном употреблении плодов с превышением нормы. По мнению невролога Нефтьюганской ОКБ Лилии Хафизовой, правильное питание напрямую влияет на когнитивные способности. Рыба и морепродукты обеспечивают мозг омега-3 жирными кислотами, поддерживающими его активность. Яйца содержат холин, который важен для памяти и способности концентрироваться. Орехи богаты витамином Е и антиоксидантами, защищающими клетки от старения. Листовая зелень – источник витаминов

0: группы В фолиевой кислоты, лютеина и бета-каротина, которые обладают выраженными антиоксидантными свойствами и нейтрализуют действие свободных радикалов. Томаты содержат ликопин, оберегающий клетки мозга от разрушений, помогающий при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Фрукты и ягоды также положительно влияют на когнитивные функции. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 июля на среднем Урале облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы! Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
5: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

прощаться ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томаты всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Во всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам мемориал почетного президента Нижнетагильской шахматной федерации Зудова в прошедшие выходные принял участие 19 именитых мастеров этой игры из Свердловской, Новосибирской, Московской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это максимально представительный турнир, за победу в котором боролись шахматисты с рейтинга выше 1800 очков. Победителем его стал Николай Жарков из Екатеринбурга, вторым – Владислав Еремеев из Нового Уренгоя, третьим – Верхнесалдинец Роман Новоселов. Щедрый подарок получила Центральная городская библиотека от почетного гражданина Нижнего Тагила Михаила Аршанского. Коллекция из 23 ценных изданий наполнит фонд отдела специализированной литературы, сообщает пресс-служба администрации города. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства. Он выполнен вручную мастерами классического переплета. Тираж всего 100 экземпляров. Каждый из них пронумерован. В Тагильскую библиотеку подарен экземпляр номер 15. Обложка знаменитых уральских сказов инкрустирована кожаной вставкой с полноцветной печатью. Добавлено шелковое лиссе. Форзац выполнен из дизайнерской бумаги. Экспертный совет международного конкурса «Музыка гордых» завершил отбор заявок и определил 100 лучших исполнителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Всего в адрес оргкомитета поступило 2048 заявок от авторов и исполнителей из 250 городов, 79 регионов России и Республики Абхазия. Отмечается, что в топ вошли 15 абхазских исполнителей. По словам организаторов, это подтверждает высокий уровень творческого потенциала республики, а также особый интерес к конкурсу со стороны абхазских авторов. Оргкомитет конкурса поблагодарил всех участников за искренность и высокий уровень работ. Более 20 рассказов нового северного эпоса создали писатели, участники литературного челленджа фестиваля искусств «Табуретка», который проходит в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля. В мероприятии приняли участие 7 профессиональных писателей и 12 авторов-любителей, каждый из которых получил определенный образ главного героя, вокруг которого должно развернуться действие рассказа. Среди участников известные авторы, члены Союза писателей России Анна Гурова, Виолетта Минина, Инна Воронова, член Союза литераторов России Андрей Буторин, член Интернационального союза писателей Николай Чепурин, местные авторы Руслана Стигура, Вероника Карпенко, Федор Яхичев. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали? Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
2: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Голень цыпленка всего 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Во всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам мемориал почетного президента Нижнетагильской шахматной федерации Зудова в прошедшие выходные приняло участие 19 именитых мастеров этой игры из Свердловской, Новосибирской, Московской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это максимально представительный турнир, за победу в котором боролись шахматисты с рейтинга выше 1800 очков. Победителем его стал Николай Жарков из Екатеринбурга, вторым – Владислав Еремеев из Нового Уренгоя. Третьим – верхний салдинец Роман Новоселов. Щедрый подарок получила Центральная городская библиотека от почетного гражданина Нижнего Тагила Михаила Аршанского. Коллекция из 23 ценных изданий наполнит фонд отдела специализированной литературы, сообщает пресс-служба администрации города. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства. Он выполнен вручную мастерами классического переплета. Тираж всего 100 экземпляров. Каждый из них пронумерован. В Тагильскую библиотеку подарен экземпляр номер 15. Обложка знаменитых уральских сказов инкрустирована кожаной вставкой с полноцветной печатью. Добавлено шелковое лиссе. Форзац выполнен из дизайнерской бумаги. Экспертный совет международного конкурса «Музыка гордых» завершил отбор заявок и определил 100 лучших исполнителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Всего в адрес оргкомитета поступило 2048 заявок от авторов и исполнителей из 250 городов, 79 регионов России и Республики Абхазия. Отмечается, что в топ вошли 15 абхазских исполнителей. По словам организаторов, это подтверждает высокий уровень творческого потенциала республики, а также особый интерес к конкурсу со стороны абхазских авторов. Оргкомитет конкурса поблагодарил всех участников за искренность и высокий уровень работ. Более 20 рассказов нового северного эпоса создали писатели, участники литературного челленджа фестиваля искусств «Табуретка», который проходит в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля. В мероприятии приняли участие 7 профессиональных писателей и 12 авторов-любителей, каждый из которых получил определенный образ главного героя, вокруг которого должно развернуться действие рассказа. Среди участников известные авторы, члены Союза писателей России Анна Гурова, Виолетта Минина, Инна Воронова, член Союза литераторов России Андрей Буторин, член Интернационального союза писателей Николай Чепурин, местные авторы Руслана Стигура, Вероника Карпенко, Федор Яхичев. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На вулканическом утесе испанского острова Эль-Ьера находится необычный гостевой дом – Эль-Элевадор. Снять номер в нем не так просто, как в обычном отеле. Система бронирования здесь работает иначе. Гости должны отправить владельцам рукописное письмо и честно объяснить, зачем хотят приехать. Если владельцы одобряют запрос, в ответ приходит письмо со ссылкой на календарь свободных дат. Этот метод делает выбор гостей более личным и осмысленным. Эль-Элевадор называют самым оригинальным способом забронировать отпуск. И, возможно, ради такого опыта стоит научиться писать письма от руки. На одном из оживленных проспектов очевидцы заметили автомобиль каршеринга с необычной надписью на стекле. Молодой человек честно написал, что пока не владеет этой машиной, но уже присматривается к ней. И тут же пригласил прокатиться. Вместо того, чтобы брать премиальное авто на прокат ради эффектного свидания, он решил сразу сказать «все как есть». Такой подход вызвал у прохожих улыбку. Возможно, это сработает лучше любого дорогого жеста. Честность бывает разной, но иногда она выглядит именно так – маркером на стекле. Кот из Таиланда по кличке Лаклай стал мировой знаменитостью благодаря своим необычайно большим глазам. В приют он попал еще котенком, и сотрудники сразу заметили его уникальную внешность. Несмотря на такую особенность, здоровье у Лаклая в полном порядке. Он ведет самую обычную кошачью жизнь. Играет, ест и радует своих хозяев. Пользователи соцсетей называют его самым удивительным котом на свете. И кажется, они недалеки от истины. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: 31 июля в Светофоре. Камбала всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.

0: которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Во всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам мемориал почетного президента Нижнетагильской шахматной федерации Зудова в прошедшие выходные приняло участие 19 именитых мастеров этой игры из Свердловской, Новосибирской, Московской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это максимально представительный турнир, за победу в котором боролись шахматисты с рейтинга выше 1800 очков. Победителем его стал Николай Жарков из Екатеринбурга, вторым – Владислав Еремеев из Нового Уренгоя, третьим – верхний салдинец Роман Новоселов. Щедрый подарок получила Центральная городская библиотека от почетного гражданина Нижнего Тагила Михаила Аршанского. Коллекция из 23 ценных изданий наполнит фонд отдела специализированной литературы, сообщает пресс-служба администрации города. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства. Он выполнен вручную мастерами классического переплета. Тираж всего 100 экземпляров. Каждый из них пронумерован. В Тагильскую библиотеку подарен экземпляр номер 15. Обложка знаменитых уральских сказов инкрустирована кожаной вставкой с полноцветной печатью. Добавлено шелковое лиссе. Форзац выполнен из дизайнерской бумаги. Экспертный совет международного конкурса «Музыка гордых» завершил отбор заявок и определил 100 лучших исполнителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Всего в адрес оргкомитета поступило 2048 заявок от авторов и исполнителей из 250 городов, 79 регионов России и Республики Абхазия. Отмечается, что в топ вошли 15 абхазских исполнителей. По словам организаторов, это подтверждает высокий уровень творческого потенциала республики, а также особый интерес к конкурсу со стороны абхазских авторов. Оргкомитет конкурса поблагодарил всех участников за искренность и высокий уровень работ. Более 20 рассказов нового северного эпоса создали писатели, участники литературного челленджа фестиваля искусств «Табуретка», который проходит в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля. В мероприятии приняли участие 7 профессиональных писателей и 12 авторов-любителей, каждый из которых получил определенный образ главного героя, вокруг которого должно развернуться действие рассказа. Среди участников известные авторы, члены Союза писателей России Анна Гурова, Виолетта Минина, Инна Воронова, член Союза литераторов России Андрей Буторин, член Интернационального союза писателей Николай Чепурин, местные авторы Руслан Астигура, Вероника Карпенко, Федор Яхичев. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

Космом на поезд, скидящих средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

В эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?